0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую, друзья! И сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему, как семейные границы в супружеской жизни. Что это? Миф или реальность? И вы знаете, что самое главное в жизни – это семья. Многие люди об этом задумываются спустя какое-то время, молодые люди об этом не думают, но когда пройдет некоторое время, они осознают, что отношения в жизни – это самое важное. Это место, где решаются множество задач для каждого человека. У семьи на самом деле много задач. Например, развить в человеке способность строить близкие отношения с людьми. И сегодня я хочу поговорить о личной ответственности каждого члена семьи. Это также одна из задач семьи, и реализуется она с помощью практики создания здоровых границ, принятия мудрых и ответственных решений. И все это делается с помощью следующих простых семейных принципов. И первое – это каждый имеет право на собственное мнение и право его высказывать. Каждый имеет право выразить свое несогласие, не опасаясь критики и без страха, знаете, стать козлом отпущения. Каждый с уважением относится к праву другого сказать «нет». Каждый может выражать свой гнев в уместной, допустимой форме. И здесь не стоит путать с яростью. Гнев и ярость. В семье принято поощрять и поддерживать интерес к открытию своих уникальных талантов и способностей, а также к их развитию и практическому применению в жизни. Установка границ осуществляется не на страхе или чувстве вины, а на последствиях выбора, который делает человек. В семье одобряют и поощряют попытки человека самостоятельного принятия решения, соответствующих его возрасту. Например, как и когда будет убрана его комната, когда проводить время с семьей, а когда с друзьями, как тратить деньги, с кем устанавливать отношения с учетом семейных ценностей, а с кем нет, как развивать систему ценностей и применять ее в своей жизни. И как вы уже, наверное, знаете, задача семьи – это помочь человеку стать самостоятельной личностью, способной принимать взвешенные решения, брать на себя ответственность, строить отношения с другими. На самом деле это не очень просто. Чтобы этого достичь, между членами семьи должны быть близкие отношения. При этом у каждого из них также должна быть независимость и некая отделенность друг от друга. Скажем, свой уголок. Поэтому желаю вам, дорогие друзья, соблюдать эти принципы, обсудить это в вашей семье, четко обозначить свои границы для других. И также подумайте, что вас больше всего пугает при установлении границ, с чем вы не можете справиться. И помните, всегда выбирайте любовь.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Апостолы, как и современные христиане, совсем не жаждали миссионерствовать. Они хотели в христианский лагерь молиться, поститься и слушать радио «Радонеж», желательно сидя при этом в Иерусалиме. Поэтому Бог разрушил Иерусалим, чтобы хоть как-то вытащить первых апостолов из зоны комфорта. Примерно так описывает настроение первых апостолов Дан Ричардсон в книге «Вечность в их сердцах». Книга посвящена миссионерам, которые проповедовали экзотическим племенам и в огромном количестве из них, к своему удивлению, находили идеи и образы, полностью соответствующие христианству. Миссионеры просто прислушивались к дикарям, брали эти образы и идеи и логично завершали их Евангелием. И дикари, вместо того, чтобы яростно сопротивляться чуждой религии, узнавали в ней свое, родное, то, чего им самим так долго не хватало. Книга, казалось бы, про чистую экзотику, но на самом деле нет. В ситуации такого миссионера находится сегодня любой христианин. Он часто живет посреди диких племен, но вместо того, чтобы прислушаться к потребностям этих племен и в качестве ответа на них рассказать про христианство, верующий, как правило, бьет этим христианством собеседника как обухом по голове. Всеми этими праздниками, библейскими цитатами, старославянскими или прочими прелестями религиозной субкультуры. Между тем, всем верующим полезно было бы взять за отправную точку, что люди, окружающие нас, не тупее нашего. Им не нужен историко-культурный или лингвистический экскурс в старославянский язык или иудейскую.

эту историю. Многие прекрасно знают то и другое, оставаясь неверующими. Потому что вера – это не библеистика. Люди вокруг нас нуждаются в одном – в Слове Божьем, причем в Слове живом, в понятных свидетельствах и современных притчах. Каждый человек получает опыт общения и с Богом, и с бесами в ежедневной жизни, но не может их опознать. Задача христианина – помочь ему это сделать. Собственно, основная мысль Ричардсона, что проповедь среди инакомыслящих Христос заповедовал вовсе не в стиле «А, да, ребят, забыл вам сказать, хочу, чтобы вы провозгласили эти послания всем до единого в мире, вне зависимости от их языка и культурных особенностей». То есть, конечно, если у вас будет время и настроение. Искать и находить слова, понятные разным людям, чтобы донести до них смысл Евангелия, одна из основных задач любого христианина. Вера – это не культура и не ритуал. Евангелие можно впихнуть в любую культуру и в любой ритуал без потери смысла. Собственно, вся книга Ричардсона про миссионеров и посвящена развитию этой мысли. Христиане не должны плесневеть в какой-то культуре. Они должны постоянно осваивать межкультурную коммуникацию, мыслить в межкультурных категориях. Сила Святого Духа, которая дала апостолам способность говорить на многих языках, это не бессмысленное чудо, а инструмент этой самой межкультурной коммуникации. Вместо того, чтобы копаться в привычной традиции христианства, нужно искать христианство в любой соседней традиции. Это не обязательно должны быть дикие племена. Это могут быть соседи по подъезду, гопники на лавочке, либеральные активисты на митинге или любой человек, далекий от религии. Всех их так и хочется воспринимать, как недолюдей, дикарей, самарян и прочее. Конечно, обсуждать стихи из Ветхого Завета с единоверцами по чаю и печеньке гораздо комфортнее, чем общаться с атеистами и проявлять христианскую любовь к троллям. Но чтобы донести смысл этого самого завета до окружающих людей, придется выйти из зоны комфорта, учиться находить понятные слова и сравнения, учиться убеждать и не беситься, когда тебе возражают. Убеждение, а не принуждение – вот на что должен полагаться даже сам Господь Бог. А убеждение по самой своей природе должно допускать сопротивление, говорит Ричардсон. Однако, цитирую, «значительное число нехристиан проявило гораздо больше расположенности принять благовествование, чем мы, христиане, готовности его с ними разделить».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Соломона.
1: Когда праведные процветают, город радуется. Когда гибнут грешные, звучат крики радости.

0: Евангелие от Луки.
1: Иисус учил в субботу в одной из синагог. Там была женщина, вся скрюченная, она совсем не могла разогнуться, потому что в ней был нечистый дух, который держал ее в болезни 18 лет. Увидев женщину, Иисус подозвал ее и сказал: «Ты избавлена от болезни». Он возложил на нее руки, и она сразу выпрямилась и стала благодарить Бога. Старейшина синагоги, разгневанный тем, что Иисус вылечил ее в субботу, сказал народу: «Для работы есть 6 дней. В эти дни приходите лечиться, а не в субботу». Но Господь ответил ему: «Лицемеры! Разве каждый из вас не отвязывает в субботу быка или осла от стойла и не ведет поить? А ведь она дочь Авраама, и сатана целых 18 лет держал ее связанной. Так неужели нельзя развязать ее путы в субботний день?» От этих слов всем его противникам стало стыдно, а весь народ радовался удивительным делам, которые он совершал.
2: Это «Свободное радио».

0: мамочки, мамочки, мамочки! Ай, заноза!
1: Что случилось? Ты что кричишь?
0: Заноза!
1: Ты что, ты так орешь? Большая заноза, что
0: конечно,
1: ли?
0: Конечно, вот, посмотри!
1: Где?
0: Да вот же, ну что ты не видишь, что ли, занозище?
1: Да какая еще занозище? Кое-как разглядеть можно.
0: Больно как.
1: Ой, напугала ты меня.
0: Вытащи, а.
1: Не буду.
0: Почему не будешь?
1: Представляю, какой тут крик поднимется, если я попытаюсь ее достать.
0: А что, больно будет, да?
1: Больно, наверное, немножечко. Мне же придется иголочкой немного расковырять кожу. Ну ладно, давай.
0: Ой, это спасибочки. Ты меня сейчас тут наковыряешь, я уж как-нибудь
1: сама. Ой, да пожалуйста, мне что ли надо?
0: Эх, ладно. Вытаскивай.
1: Ой, какая же мне честь, оказывается.
0: Не издевайся.
1: Не шевелись, а.
0: Скажи, когда будет больно, ладно?
1: Сейчас. Ну вот, делов-то.
0: Ты же мне тут все расковырял.
1: Где расковырял-то? А как же иначе я мог ее вытащить?
0: Слышь, брат, как ты думаешь, может Господь хотел мне что-то через это сказать?
1: Чего ты решила, что это случилось по воле Бога?
0: В самом деле, зачем винить Бога в том, что произошло из-за моей собственной глупости? Надо было перчатки надеть.
1: Хотя, знаешь, с другой стороны, какой-то урок ты могла бы извлечь из всего этого.
0: Что?
1: Ну, например, пересмотреть свои отношения с неверующим парнем.
0: Так-так. Уже накаркали, значит, да? Кто?
1: Не суть. Моя мысль в том, что твои неправильные отношения подобны занозе. Благодаря этим отношениям ты потеряла мир с Богом. К тому же, чтобы скрыть свое состояние, тебе приходится врать. Ну, а потом, чтобы совсем не завраться перед друзьями, ты попросту перестала ходить в церковь. Вот все.
0: Ну и что? Хочешь сказать, что мне нет прощения?
1: Есть. Но это не означает того, что тебе не придется отвечать за последствия своего поведения. Вот так же, как и в случае с удалением занозы. Будет больно. Да и шрам наверняка останется.
0: Мне что, по-твоему, следует с ним порвать?
1: Ну почему сразу так? Можете остаться друзьями, только ты вправе не исполнять всех его желаний.
0: Слышь, братик, спасибо тебе. Спасибо за операцию.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Любовь не проживет и недели. Знаешь, в этом мире она обречена. Тратить время, обреченность не имеет цели, но кажется, что она в нас. Кажется,

0: Завтра любовь растопчет ботинок. Знаешь, она опять оставит меня. Но пока она есть, я всегда рядом. С ней мне радостно, с ней мне больно. Мне кажется, это надежда. Мне кажется, это я.
1: Библейская кухня. В книге «Исход» мы читаем описание первой пасхальной трапезы.
2: Там, в Египте, Господь сказал Моисею и Аарону: «Каждая семья должна взять из стада по ягненку. Мясо должно быть съедено в ту же ночь. Есть его нужно поджаренным на огне, с пресным хлебом и горькими травами».
1: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы с вами попробуем приготовить пасхальное блюдо из мяса ягненка. Вам потребуется одна нога ягненка, примерно 3 килограмма, 3 головки измельченного чеснока, соль и перец, пол чашки сливочного масла, пол чашки свежих листьев розмарина, пол чашки измельченных листьев сельдерея, а также треть чашки зеленого перца, нарезанного кубиками. 4 небольших побега розмарина, четверть чашки апельсинового сока, а также листья свежей мяты. Чтобы ягненок получился вкуснее, мясо должно быть комнатной температуры. Разогрейте духовку до 200 градусов. Натрите мясо чесноком и посыпьте солью и перцем. Выложите на решетку в глубокую сковороду. Полейте сверху маслом и разбросайте листья розмарина. По краям разложите листья сельдерея и зеленый перец. Поверх зелени положите побеги розмарина. Запекайте около 1,5 часов, пока мясо не станет мягким. Выложите мясо со сковороды и остудите перед подачей минут 10. При подаче посыпьте ягненка свежими листочками мяты. Благословенные вам трапезы, друзья!
3: Библейская кухня. Наш сайт свободная.медиа.

0: 100 нескучных историй. Хорошая память. К мудрецу пришел старик и с грустью произнес:
1: «Эх, не знаю, что и делать. Моя память все хуже и хуже. Все забываю. Куда положил очки? Какой сегодня день? Что собирался в магазине купить? Эх!»
0: Мудрец сказал: «Да, вот незадача. Но скажи-ка, а помнишь ли ты, кто создал наш мир? Кто заботится о благе каждого человека?»
1: «Ну уж это, разумеется, помню. Как можно забыть о Боге, Создателе нашим любящим? Ну вот в чем беда. Одолжу кому-нибудь денег, а сам и забуду, кому, да сколько. Смеется надо мной моя старуха.
0: Но помнишь ли ты, что у Бога все под контролем? Что на него можно положиться во всех делах земных?
1: Еще бы, ведь сколько раз мне Господь помогал, спасал. Такое вовек не забыть. Да ведь и чайник с плиты убрать забываю, так до пожара недолго.
0: Скажи, старик, а помолиться, побеседовать с Богом не забываешь? А в церковь сходить, Библию почитать?»
1: «Да как можно, помилуй, без молитвы-то да без церкви как жить? А Библия и вовсе для меня как свет во тьме, никуда без нее».
0: «А помнишь ли ты, старик, что однажды пред Богом предстанешь? Живешь ли с мыслью об этом?» Старик поднял взор на небо, улыбнулся и ответил: «Помню ли я о предстоящей встрече с Господом? Так ведь это ж моя мечта! Уж как хочу припасть к груди того, кто столь горячо возлюбил меня, простил все грехи и подарил спасение и жизнь вечную. Жду этой встречи каждый день. Ни суета, ни соблазны не прельстят меня, не заставят забыть мою цель». И сказал мудрец: «Ступай же с миром, старик. С твоей памятью все в полном порядке. Поверь, она несравненно лучше, чем у многих и многих людей». Давайте, друзья, честно признаемся, что чаще всего наши мысли, наши заботы сугубо о материальных вещах. В общем-то, это вполне нормально — заботиться о своем теле. Что покушать, во что одеться, как отдохнуть и так далее, да? Это нормально, но порой мы совершенно забываем о душе. А ведь тело дано нам лишь на время, на короткое время причем, в то время как душа вечна. Почему же мы забываем о молитве, о церкви, о чтении духовной литературы, Библии? То есть обо всем том, что так нужно душе. Разве не важно, где душа проведет вечность? А это пустота внутри, которую многие, я думаю, ощущают люди. Почему бы не обратиться всем сердцем к Богу? Потому что только Он один может заполнить эту душевную пустоту внутри. Давайте признаемся, у нас с вами серьезные проблемы с памятью. Мы забыли о своих душах, многие из нас. Но, к счастью, пока мы живем, никогда не поздно вспомнить о ней, о нашей душе. Христос по этому поводу говорил так: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Библия, Новый Завет, Евангелие от Марка.

тьмой окутаны сердца, и греха полна земля. Суета людей всех увлекла. Вместо Божьей истины стал обман преобладать.

лишь мечту, чтоб спасти мир от грехов, недостойных никого. Ведь принять смерть может только

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово. Сегодня церковь чтит память любимого ученика Иисуса Христа, апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн Богослов – один из 12 апостолов, единственный из учеников Христа, умерший своей смертью. Иоанн был рядом с Иисусом во время Тайной вечери, следовал за учителем в Гефсиманском саду, был свидетелем преображения на горе Фавор. Уже со креста, обращаясь к своей матери Марии, Иисус сказал: «Жена, се сын твой», и обратился к Иоанну: «Се матерь твоя». Вплоть до самой смерти Девы Марии Иоанн служил ей как родной матери, а она жила в его доме. Иоанн же проповедовал о Христе в Эфесе. Как-то раз со своим учеником Прохором он вышел на корабле в море, но тут случилась страшная буря. Корабль выбросило на сушу, но вот Иоанна в числе спасенных не досчитались. Прохор страшно горевал о своем учителе, но на 14-й день волны выбросили Иоанна на берег живым, несмотря на то, что он пробыл все это время в пучине морской. Вот так Господь явил свое чудо. Служение Иоанна Богослова сопровождалось еще многими чудесами, о чем повествует его житие. Во времена гонителя христиан, римского императора Нерона, Иоанна приговорили к смерти. Но ни яд, ни опускание в кипящий котел не причинили апостолу никакого вреда. Тогда евангелиста сослали на остров Патмос, где он и написал свое «Откровение», по-гречески «Апокалипсис», и «Евангелие». Святой апостол Иоанн прожил долгую жизнь, проповедуя учение Христа. Предание же о смерти Иоанна таково. Прожив более 100 лет, он удалился из Эфеса и просил учеников своих похоронить его еще живым, накрыв лицо платком. Те не осмелились нарушить просьбу учителя. Однако через некоторое время, когда могила была вскрыта, тело Иоанна там не оказалось. Сегодня день памяти Иоанна Богослова.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Каждый вечер мы с детьми молимся перед сном и читаем молитву «Отче наш». И каждый день мы повторяем эти слова: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Что при этом мы имеем в виду? Совершенный Божий мир и порядок, а какой он на небесах? Мы можем только догадываться и, читая Священное Писание, строить свои предположения. Но ясно одно — там царят мир, справедливость, милосердие, любовь и благость. Божий совершенный порядок задуман точно в соответствии с Его волей, которой можно доверять. И я хочу такого порядка в моей жизни, уже здесь, на земле. Вот об этом и молюсь. Давайте молиться вместе, чтобы Божья воля была и на земле, как на небе, здесь и сейчас.
1: Свободное радио рядом.

Многие живут преимущественно настоящим. Это люди легкомысленные. Другие – будущим. Это люди боязливые и беспокойные. Редко кто соблюдает должную меру. Артур Шопенгауэр, немецкий философ.

0: 121 псалом. «Обрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Ноги наши стоят у твоих ворот, Иерусалим. Иерусалим – плотно застроенный город. Туда поднимаются роды, роды Господни по закону Израиля. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Молитесь о мире для Иерусалима. Пусть будут благополучны любящие тебя. Пусть будет мир в твоих стенах и благополучие в твоих дворцах. Ради братьев и моих друзей скажу «мир тебе». Ради дома Господа нашего Бога желаю блага тебе, Иерусалим».
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Следует о житейских делах хлопотать, как о Господнем поручении и как пред Господом. Когда так настроитесь, то ни одно дело житейское не отдалит ваши мысли от Бога, а напротив, приблизит к Нему.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих.
0: Свети ярко. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, всем мир и благодать. С вами пастор Владислав Трескин. Прочитаю вам из Библии первую книгу Царств, глава 15, стих 22. «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Тема этой недели – тихая сила. Сегодня поговорим о том, как не превратить живую веру в формальность. Бог дал царю Саулу ясное поручение. Но что сделал Саул? Он послушался только частично, пощадил вражеского царя и оставил лучший скот. А затем поставил, подумать только, сам себе памятник. Представляете? Когда-то Моисей после победы тоже поставил памятник, жертвенник, который прославлял Бога, а вот памятник Саулу был посвящен самому Саулу. Утром к нему приходит пророк Самуил, и Саул встречает его словами: «Я исполнил слово Господа». И самое удивительное, Саул, похоже, действительно так считает. В этом и заключается самообман. Мы можем искренне не замечать, что обманываем сами себя. Но Самуил отвечает вопросом: «А что это за блеяние овец в моих ушах?» Саул начинает оправдываться. «Виноват народ», — говорит он. «Это они оставили лучшее для жертвы Господу». И заметьте еще одну деталь. Саул говорит: «Господу Богу твоему». Видите, не нашему, не моему, а Господу Богу твоему. То есть религиозные слова остаются, а близость с Богом уже теряется. Получается, что частичное послушание — это все равно, что непослушание. Нам тоже легко превратить веру в список разных дел. Молитва есть, Библию прочитал, на служение пришел, на конференцию съездил. Собрание, чтение, служение — все это нужно, но послушание они не заменяют. Настоящее послушание часто выглядит совсем неприметно. Вот промолчать, когда хочется ответить резко, да? Попросить прощения. Сказать правду, даже когда проще промолчать, наоборот. Уделить время человеку, который нуждается в нас. Или отложить телефон, чтобы побыть с Господом несколько минут. Вот где может проявляться тихая сила веры. Еще одно важно помнить. Мы слушаемся не для того, чтобы Бог нас принял. Христос пострадал за нас, чтобы мы были приняты Богом. Наше послушание – это не способ заслужить Божью любовь. Это ответ на уже подаренную нам благодать. Поэтому сегодня нужно задать себе простой вопрос. Господи, где ты зовешь меня к послушанию? Послушание – лучшей жертвы. И пусть наша вера будет не только заметной снаружи, но прежде всего живой внутри. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Сегодня безопасный секс и использование презервативов рассматриваются как панацея от всех бед. Презервативы даже специально распределяются по школам, местными отделами среднего образования. К сожалению, так называемый бесполый секс может обернуться плачевными результатами. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Реальность такова, что в 15% случаев презервативы не предотвращают нежелательную беременность среди супружеских пар и оказываются бесполезными в 36% случаев у молодых незамужних женщин. Так что есть о чем призадуматься тем, кто склонен слишком полагаться на презервативы как средство контроля за рождаемостью. Не забывайте также и о том, что женщина может зачать ребенка только один или два дня в месяц. В то время опасность заразиться СПИДом или другими заболеваниями существует все 365 дней в году. Небрежное использование презерватива или его низкое качество может повлечь ужасные последствия. Одна неудача после 100 случаев успешного использования презерватива может обернуться заболеванием. Юная жертва, которой внушили мысль о безопасности такого секса, может даже не подозревать, какими страданиями она может заплатить за удовольствие. Не слишком ли тяжелое бремя мы взваливаем на хрупкие плечи и пока еще не развитое сознание наших детей? Думаю, что единственным средством избежать болезней, что подстерегают нас повсюду, является сексуальное воздержание до вступления в брак, а затем взаимная супружеская верность всю жизнь. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Многие помнят старую советскую песню «Надежда – мой компас земной». А ведь так и есть. Но если наша надежда находится в чем-то земном, то оторваться от нее не получится. А вот если в небесном, то тогда этот компас приведет нас в Царство Божие. Выбирайте правильные ориентиры и двигайтесь по пути жизни и спасения.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Тот, кто не любит, остается во власти смерти. Всякий, кто ненавидит брата, — убийца. Вы знаете, что у убийцы нет вечной жизни, она не живет в нем. Вот как мы можем узнать, что такое любовь. Он отдал за нас свою жизнь. Так и мы должны отдавать за братьев свою жизнь. А в том, который в этом мире живет в достатке и видит брата в нужде, но запирает сердце для жалости, разве в нем может жить Божья любовь? Детки, так не будем любить на словах одним только языком, но докажем истинность своей любви на деле».

окнам вечер. Сумрачней стало и глуше. Птицы заснули в гнездах. Ты не уходил,

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, всем мир и благодать. С вами пастор Владислав Трескин. Прочитаю вам из Библии первую книгу Царств, глава 15, стих 22. «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушанию гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Тема этой недели – тихая сила. Сегодня поговорим о том, как не превратить живую веру в формальность. Бог дал царю Саулу ясное поручение. Но что сделал Саул? Он послушался только частично, пощадил вражеского царя и оставил лучший скот. А затем поставил, подумать только, сам себе памятник. Представляете? Когда-то Моисей после победы тоже поставил памятник. Жертвенник, который прославлял Бога. А вот памятник Саулу был посвящен самому Саулу. Утром к нему приходит пророк Самуил, и Саул встречает его словами: «Я исполнил слово Господа». И самое удивительное, Саул, похоже, действительно так считает. В этом и заключается самообман. Мы можем искренне не замечать, что обманываем сами себя. Но Самуил отвечает вопросом: «А что это за блеяние овец в моих ушах?» Саул начинает оправдываться. «Виноват народ», — говорит он. «Это они оставили лучшее для жертвы Господу». И заметьте еще одну деталь. Саул говорит: «Господу Богу твоему». Видите, не нашему, не моему, а Господу Богу твоему. То есть религиозные слова остаются, а близость с Богом уже теряется. Получается, что частичное послушание — это все равно, что непослушание. Нам тоже легко превратить веру в список разных дел. Молитва есть, Библию прочитал, на служение пришел, на конференцию съездил. Собрание, чтение, служение – все это нужно, но послушание они не заменяют. Настоящее послушание часто выглядит совсем неприметно. Вот промолчать, когда хочется ответить резко, да? Попросить прощения. Сказать правду, даже когда проще промолчать, наоборот. Уделить время человеку, который нуждается в нас. Или отложить телефон, чтобы побыть с Господом несколько минут. Вот где может проявляться тихая сила веры. Еще одно важно помнить. Мы слушаемся не для того, чтобы Бог нас принял. Христос пострадал за нас, чтобы мы были приняты Богом. Наше послушание – это не способ заслужить Божью любовь. Это ответ на уже подаренную нам благодать. Поэтому сегодня нужно задать себе простой вопрос. Господи, где ты зовешь меня к послушанию? Послушание – лучше жертвы. И пусть наша вера будет не только заметной снаружи, но прежде всего живой внутри. С вами был пастор Владислав Трескин.

64-й псалом. «Боже, Тебе подобает хвала на Сионе, пред Тобой исполним обеты свои. Ты слышишь молитву, к Тебе придут все люди. Когда одолевают нас наши грехи, Ты прощаешь нам беззаконие. Блажен тот, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил при Твоем святилище. Мы насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Ты отвечаешь нам устрашающими делами, даруя избавление, Боже, Спаситель наш. Ты надежда всех краев земли и самых дальних морей. Силой своей утвердил Ты горы, Ты припоясан могуществом. Ты усмиряешь шум морей, шум их волн и смуту народов. Живущие на краю земли устрашатся Твоих знамений. Ворота зари и сумерек Ты наполняешь песнями радости. Ты заботишься о земле и орошаешь ее, обильно даруя ей плодородие. Потоки Божии полны воды, чтобы дать народу зерно, потому что так Ты землю устроил. Ты наполняешь водой ее борозды и уравниваешь ее гребни, смягчая ее дождями, благословляя ее ростки. Ты венчаешь год своей щедростью, и повозки твои перегружены изобилием. Трава преображает пустыню, и весельем одеты холмы, луга покрыты стадами, и зерном одеты долины. Все восклицает и поет о радости».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Пришел однажды к нему человек и спросил: «Учитель, что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь?» «Что ты спрашиваешь меня о добром?» «Один Бог добр», — ответил ему Иисус. «А если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди». «Какие?» — спрашивает тот. «Не убивай, не нарушай супружескую верность, не воруй, не давай ложных показаний, чти отца и мать и люби ближнего, как самого себя», — сказал Иисус. «Я все их исполняю», — отвечает юноша. «Чего мне еще недостает?» «Если хочешь быть совершенным, ступай, продай все свое имущество и раздай бедным. Тогда богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за мной», — сказал Иисус. Юноша, услышав эти слова, ушел опечаленный. Он был очень богат. А Иисус сказал своим ученикам: «Верно вам говорю, трудно богатому войти в Царство Небес. Повторяю, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу». Ученики, услышав это, страшно удивились. «Кто же тогда может спастись?» — спросили они. Иисус, пристально посмотрев на них, сказал: «Для человека это невозможно, но для Бога все возможно».

0: крутые библейские стихи.
1: Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой везде, куда ни пойдешь. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих.
0: Глоток, глоток живой воды. Да восхвалят тебя народ.

Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас. Сегодня церковь чтит память любимого ученика Иисуса Христа, апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн Богослов – один из 12 апостолов, единственный из учеников Христа, умерший своей смертью. Иоанн был рядом с Иисусом во время Тайной вечери, следовал за учителем в Гефсиманском саду, был свидетелем преображения на горе Фавор. Уже со креста, обращаясь к своей матери Марии, Иисус сказал: «Жена, се сын твой», и обратился к Иоанну: «Се матерь твоя». Вплоть до самой смерти Девы Марии Иоанн служил ей как родной матери, а она жила в его доме. Иоанн же проповедовал о Христе в Эфесе. Как-то раз со своим учеником Прохором он вышел на корабле в море, но тут случилась страшная буря. Корабль выбросило на сушу, но вот Иоанна в числе спасенных не досчитались. Прохор страшно горевал о своем учителе, но на 14-й день волны выбросили Иоанна на берег живым, несмотря на то, что он пробыл все это время в пучине морской. Вот так Господь явил свое чудо. Служение Иоанна Богослова сопровождалось еще многими чудесами, о чем повествует его житие. Во времена гонителя христиан, римского императора Нерона, Иоанна приговорили к смерти. Но ни яд, ни опускание в кипящий котел не причинили апостолу никакого вреда. Тогда евангелиста сослали на остров Патмос, где он и написал свое «Откровение», по-гречески «Апокалипсис», и «Евангелие». Святой апостол Иоанн прожил долгую жизнь, проповедуя учение Христа. Предание же о смерти Иоанна таково. Прожив более 100 лет, он удалился из Эфеса и просил учеников своих похоронить его еще живым, накрыв лицо платком. Те не осмелились нарушить просьбу учителя. Однако через некоторое время, когда могила была вскрыта, тело Иоанна там не оказалось. Сегодня день памяти Иоанна Богослова.

0: 85-й псалом. «Услышь меня, Господи, и ответь, ведь я беден и нищ. Сохрани мою жизнь, ведь я тебе верен. Ты, мой Бог, спаси своего слугу, надеющегося на тебя. Владыка, помилуй меня, ведь я к тебе взываю целый день. Даруй радость слуге твоему, ведь я к тебе, Владыка, возношу душу мою. Владыка, ты благ и готов прощать, богат милостью для всех, кто призывает тебя. Господь, молитву мою услышь, внемли мольбе моей о милости. В день беды моей я к тебе взываю, потому что ты ответишь мне. Владыка, нет подобного тебе среди богов, нет дел подобных твоим. Твои народы, которые ты создал, придут и поклонятся пред тобою, Владыка, и восславят имя твое, потому что ты велик и творишь чудеса. Ты единственный Бог. Научи меня, Господи, пути твоему, и буду ходить в истине твоей. Дай мне сердце, полностью преданное тебе, чтобы мне жить в страхе пред тобой. Восхвалю тебя, Владыка, мой Боже, всем сердцем своим. Имя твое буду славить вечно, потому что велика милость твоя ко мне. Ты избавил душу мою от глубин мира мертвых. Боже, гордецы восстали против меня, сборище негодяев ищет жизни моей, те, кто не думает о тебе. Но ты, Владыка, Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый, богатый милостью и верностью, обратись ко мне и помилуй. Силы твоей дай слуге твоему, спаси сына служанки твоей. Дай мне знак, что ты ко мне благ. Пусть его увидят ненавидящие меня и устыдятся, потому что ты, Господи, помог мне и утешил меня».
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Звякиным.
1: Русские благотворители. Козьма Терентьевич Солдатенков – основатель крупнейших в России текстильных и мануфактурных фирм, акционер нескольких банков и крупный книгоиздатель XIX века. Родился в Москве в старообрядческой купеческой семье. Он был первым коллекционером русской живописи. Его собрание было вторым по масштабам после Третьяковской галереи. Он помогал многим учебным заведениям и музеям, а также много делал для простых людей. Так, в 1866 году Солдатенков основал богадельню на 100 постоянных жителей всех сословий и исповеданий. Он предоставил для богадельни двухэтажное здание, капитал в 15 тысяч царских рублей и стал ее пожизненным попечителем. Почти все свое 8-миллионное состояние, а на современные деньги это миллиарды рублей, Козьма Терентьевич оставил на нужды благотворительности. В 1901 году, по завещанию Солдатенкова, его библиотека, 8 тысяч томов книг, 15 тысяч экземпляров журналов, а также коллекция русской живописи, 258 полотен и 17 скульптур, перешла к Румянцевскому музею и как национальное достояние хранилась в отдельной Солдатенковской зале. После закрытия Румянцевского музея в 1924 году эти произведения искусства были переданы в Третьяковскую галерею и Русский музей, а часть икон из его собрания была передана Покровскому собору. Огромная часть его состояния была потрачена на строительство ремесленного училища и бесплатной больницы для бедных, независимо от сословий и религий, которая стала самой крупной в Москве. Строительство было начато в 1908 году, а в 1910 году состоялось ее официальное открытие. В настоящее время это городская клиническая больница имени Боткина. В 1992 году у здания администрации был установлен памятник Солдатенкову. Кто притесняет бедняков, оскорбляет их творца. Но кто заботится о нищих, прославляет его. Книга притчи Соломона, 14 глава, 31 стих.

Когда ты сделал ремонт собственными руками, какой бы кривой он ни был, все равно будет особенно дорог сердцу. Чем больше ты принимаешь участие в общем деле, тем больше оно тебе нравится. Смотрите на церковь с этой точки зрения. И если вы заскучали в общине, попробуйте найти себя в ней место и послужить, принести пользу. Не показать себя и свои таланты, а восполнить реальные нужды церкви. Вот увидите, она будет нравиться вам куда больше.

0: Day.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.
2: 2000 лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Христиан Эрстед, датский физик, открыл связь электричества и магнетизма, а также термоэлектричества. Его именем названа единица напряженности магнитного поля. Он писал: «Всякое основательное знание природы ведет к познанию Бога». И еще: «Все бытие есть сплошное творение Бога, всюду отпечатлевшее на себе бесконечно совершенный и неизменяемый его разум. В нашем сознании это непрерывное действие божественного разума и его вечное тождество с собой делается законами природы».

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.
3: Совершенно верно. У нас начинается движ, так что время не остановиться, а двигаться.
4: Да. Вот так вот. Здравствуйте, всем привет. Друзья. Ну, Кать, не только тебе и мне сегодня привет, да, в нашей студии.
3: У нас сегодня многолюдно. Если вы подписаны на наш телеграм-канал, то вы уже увидели кружочек, который мы сегодня с Инной записали. И вы знаете, что в нашей студии сегодня целых 5 гостей. Ура!
4: Скажите
3: все хором, пожалуйста, ура!
4: Ура! Ну,
3: здрасте!
4: Ура!
3: Вернее, у нас сегодня 2 девочки, 3 мальчика, еще и мы с Инной.
4: И все в разных классах. Так что у нас будут сегодня представители, школьники разных возрастов отвечать на наши вопросики с Катей. Ах,
3: совсем не каверзные. Совсем не каверзные. И двойные листочки доставать не надо. Все хорошо. Такой вот у нас сегодня школьный переполох. Начался учебный год. Уже с 1 сентября мы живем в новой реальности. И уже даже первые каникулы у кого-то есть. Почему мы сегодня собрались, дети? Скажите.
4: Ну, давайте, да. Что будем,
3: и представимся.
4: Да, и представимся, познакомимся.
3: Здесь?
4: Давай, всем привет. Как их зовут? Там, да. С какого класса?
5: Я Паша, и мне 10 лет.
4: Класс.
6: Я Степа, я в 3 классе, мне 8 лет. Я Даня, я в 1 классе, мне 7 лет.
7: Я Амалия, мне 12 лет, и я в 6 классе.
8: Я Кристина, мне 15 лет, и я в 10 классе.
3: Класс! О, смотрите, нас от 1 до 10 класса сегодня.
4: Вообще, вот можно звонком, да, прозвенить, как там обычно.
3: Но
4: поколение
3: в курсе,
4: первое. В 11, да, точно. Это только если на упрощенной программе кто там 4-й перепрыгнул.
3: Год за 2.
4: Но не об этом, да.
3: Да, и мы подумали с Инной, что сегодня прекрасная возможность поговорить о наших учителях, о наших вообще школьных годах и о том, что Господь нас учит. Поэтому нашим прекрасным друзьям мы подготовили интересные задания. Они очень хотят в этом участвовать. Да. Но для начала давайте скажем вообще, как вы доехали, как вы собрались здесь?
4: Ну что, было у нас вот желание на осенних каникулах как-то вместе провести время не только на отдыхе. Вот вчера мы на ВДНХ, кстати, ездили гулять такой веселой
3: компанией.
4: Этой компанией, ну еще X3, наверное.
3: Ого.
4: Вообще сестры из церкви, в общем, мамы с детьми разных возрастов. Мы отправились большой компанией гулять на ВДНХ. В один из музеев пошли, в гараж там смотрели. Машины особого назначения там в правительстве, которые возили всех правителей. Ну, в общем, по экотропам гуляли, осенние листья, парки любовались. Классно было. И мы, в общем-то, на предложение побыть на радио вообще классно ребята откликнулись. Вот. Так, ну, рассказывайте, как это сложно было вообще осмелиться поехать в эфир на радио? Кристина уже второй раз, кстати. Вот. Ну, парни тут несколько раз участвовали, да? Пару слов в эфире было сказано. Начало положено.
3: В эфир, в общем, рвались, правильно? Друзья, они кивают. Они кивают, а мы хотим еще спросить, как вам вообще первый месяц школы? Вы устали или еще нет? Вот давайте скажет нам первоклассник и десятиклассник. Первоклассник, ты устал от первого месяца школы?
6: Да.
4: Да? Да? Ты ждал каникул?
6: Да.
4: Да.
3: Ты же еще не знал, что это такое. Так, а девочки у нас как?
8: Ну, как будто бы, я не знаю, в 10 классе вот первый месяц, по ощущениям, оказался труднее, чем все 9 лет.
4: Вот так вот. Это 10.
3: То есть каникулы очень вовремя наступили, да?
8: Да.
4: Вообще, мне кажется, такая классная система. В Подмосковье 5 недель ты учишься, 6-я уже каникулы. Если многие школы еще, ну, я знаю, в Москве и в других городах еще учатся.
3: Им еще до ноября терпеть.
4: Ну, да, да. Так что, ну, вот такие прелести в обучении есть. Плюшки. Не только в столовой, да.
3: Хорошо.
4: Ну что, ну начнем. Вот, наверное, есть, конечно, у нас есть несколько вопросов таких в плане учебы, в плане отношений. Вы дети, которые растут в христианских семьях, вот на свободном, на христианском радио, принимающие участие. Как еще в школе вам живется? Сложнее, чем другим, или наоборот легче? Вот сегодня мы тоже хотели несколько таких вопросиков позадавать. Ну, а сначала такие, наверное, на разогревчик. А, ну, вот, Степа, ты, например, вот если бы ты был учителем, какой бы ты предмет вел, а?
6: Мне кажется, я бы вел математику.
3: Почему? Ты любишь математику или это просто такой склад характера у тебя математический? Ну,
6: я люблю математику.
4: Ты выучил, наверное, всю таблицу умножения уже, что ли?
6: Почти.
4: Почти.
3: Ну, уже можно учителем быть, согласна, да.
4: Ну, а если бы ты поставил, например, учителю оценку, нужно было вот так на знания проверить, как день бывает самоуправление, да, в школе на день учителя. Вот. Если бы учитель не выучил урок, какую бы ты оценку поставил?
6: Мне кажется, я поставил 3, еще 1 балл, что учитель там на уроке есть.
3: За то, что бонус, за то, что он учитель.
4: Ты прям как из анекдота. Ну, здорово, понятно. А чем вообще ты занимался на каникулах? Вообще скучал по школе, нет?
6: Я, нет, не скучал.
4: Что делал?
6: Ну, не знаю, гулял на ВДНХ. Читал книжки по вечерам.
3: О, какой хороший план,
4: да,
3: каникул.
4: Мы вчера смеялись, я сказала, ну, давайте, чтобы в гаджетах там долго не сидеть в поездке, хоть всегда это время занимает. Может, книжки возьмем? Ну, понятно, мы и приставку взяли поиграть. И Степан взял 3 тяжеленных книжки, которые мы ходили, думали, ну, кто же будет их носить? Спасибо, мы помним про твои книжки на вчерашней нашей поездке. Читали.
3: Слушайте, ну, на самом деле, каникулы-то уже пролетели. Девочки, вы чувствуете это, что вы отдохнули? Мальчики, вы чувствуете, что вы отдохнули?
6: Нет.
3: Нет? Или да?
4: Ну, а давайте так, может быть, бывают разные такие у нас по скорости учеба там или сборы. Вообще, мне кажется, интересно в школу собираться, да? У вас утро у всех бурно проходит, скажите? Трудно,
6: да,
4: вставать рано в школу? Да? А что бывает быстрее? Как ты собираешься в школу или как заканчивается перемена? Что быстрее?
6: Быстрее всего, как перемена заканчивается.
4: А что, интересно в школе на переменках вообще?
6: Очень интересно.
4: А что там хоть происходит-то?
6: Там кто-то бегает, кого-то ругают.
4: То есть есть зачем понаблюдать, да?
6: Да, кто-то играет.
4: Ну да, не без этого. Ну а на улицу там успеваете выходить или нет? Не отпускают?
6: Там невозможно выйти.
4: Невозможно?
6: Мы что? Только в классе.
4: Да?
6: Перемена проходит.
4: Вы что, сидите в классе, да?
6: Да.
4: А, да, это у вас за дисциплину, чтобы вы там, говорят, лбы не порасшибали.
3: Понятно.
4: На переменах началка в классах сидят.
3: Слушайте, ну давайте мы для нашего начального блока вопросов зададим главный вопрос. Каждой ответьте, у вас есть любимый какой-то урок и какой? Нету уроков любимых, ну хотя бы что-то нравится.
8: У меня любимый урок биология. Вот среди всех предметов это самая лучшая учительница.
3: Потому что учительница хорошая.
8: Да, она очень хорошо ведет, очень круто объясняет. Привила любовь к предмету.
4: Вот много от учителя зависит всегда, да, любовь к уроку.
3: Классно.
4: Супер.
3: Так.
4: Ну что тут еще у кого любимые предметы?
6: Окружайка.
3: Окружай. О, тоже, кстати, биологическое направление. Так, мальчишки, а у вас еще есть какие-нибудь? Так, мы поняли, что математик у нас один здесь есть.
4: Математик.
3: Уже поняли, да.
4: Биологи здесь. А еще?
3: Так.
6: Да, я люблю биологию, потому что биологию ведет мой классный руководитель. Еще я люблю математику, потому что на математике время быстрее всего летит. Потому что отвлечься невозможно.
7: А мне, наверное, больше всего нравится технология, потому что ее ведет моя мама.
3: Вот это совсем интересно, кстати, да, комбо.
4: Катя, прости, пожалуйста, какой же у тебя был любимый предмет в школе?
3: Математика.
4: Математика! Ну все, у меня все сказано биология, чтобы вообще не отрываться от компании.
3: А родители мои биологи, поэтому у нас сегодня биологи. Математические, родительские, да, приоритет. Хорошо, друзья, давайте мы немножечко прервемся, послушаем движовую музыку и, конечно же, зададим наши вопросы. Кстати, если у вас, друзья, есть вопросы для наших гостей, тоже присылайте. Да, какие сложные формулы там, да, вспомнить, все это для них. Так что продолжаем.

0: Стих дня.
1: Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: новый день со Свободным радио.
1: Друзья, у нас сегодня необычный эфир. Полная студия школьников, причем в возрасте от 1 класса до 10. Это у нас уникальное вообще событие, очень радостное. Ребят, спасибо, что вы пришли. А мы к вам, конечно же, с вопросами. Нам уже очень важно узнать, как вы живете в школе, как вам вообще там получается. Мы все знаем, что вы дети верующих родителей. И вот скажите, если вы пришли в школу, вот некоторые из вас пришли в новый класс, да, в этом году, как в школе завести друзей? Особенно, если ты новенький, а все еще и в гаджетах сидят. Какой опыт у вас есть? Расскажите. Кто готов ответить?
2: На такой вопросик-то непростой. Ну, вообще нужно быть таким, наверное, смелым, дружелюбным для начала. Ну, вот ваши вообще варианты.
3: Ну, не знаю, я вот тоже перешла в 5 классе, в математический класс. То есть я пришла, у меня там вообще не было никаких практически друзей, максимум моя одна подруга. Вот, я пришла, ну, вроде мы вначале пообщались со всеми, а потом, в принципе, мы начали

Внимание, розыск. Разыскивается Иисус из Назарета, 33 года. Носит бороду и длинные волосы в стиле хиппи. Особые приметы. На руках и ногах раны от гвоздей. Вместе с ним могут следовать прокаженные и нищие. Он возмущал народ странными революционными лозунгами. «Любите друг друга и прощайте врагов ваших». Если вы встретите его, следуйте по его следам. Вознаграждение – вечная жизнь.

0: Свободное радио.
1: Радость, Господи, сила моя. Мы тут все
2: порадовались. Ой, такая песня радостная, супер вообще. И такая для христианина поднимает настроение. А вот вы, кстати, перед школой любите слушать что-то жизнеутверждающее, что вот просто на день может помочь зарядить? Что вы утром слушаете?
1: Зарядку, наверное.
2: Да, наверное. А мы еще не включили, да. Новое утро дал нам Господь.
1: Это будет следующая заявка от наших прекрасных гостей. Да?
3: Ну, наверное, я слушаю, когда иду в школу в наушниках, тогда христианские песни играют. То есть...
1: Свободное радио.
2: Ну, а конечно. Это здорово. Может быть, нужно тогда включать не в наушники, а так, чтобы слышно было всем, кто тоже идет в школу и грустит с утра. Мы, кстати, с мужем любим эту картину, надо наблюдать, как школьники идут в школу. Мы, бывает, своих так проводим, идем не спеша. И смотрим, понимаешь, что уже половина. Ну, звонок везде звенит. И многие-многие с разных домов такие по дорогам идут и не спешат, такие под ноги смотрят, косолапят, что-то пинают. Так смешно. Вообще.
3: Мне кажется, это я, потому что я живу от школы, ну, так, можно сказать, близко. То есть я смотрю 3 минуты до урока, иду просто спокойно, думаю, ну, нормально.
1: Да. Молодцы. Слушайте, ну вот вообще в Библии же сказано, почитай отца и мать, да? А надо нам, наверное, не только отца и мать почитать, и учителей надо, да? Что значит вообще почитать? Это значит бояться или... Может быть, любить? Как вы думаете?
3: Ну, Бог ценит тех, кто нас растит и учит, и уважать. Это нужно относиться к ним с добротой и ценить то, что они нас обучают чему-то, то есть радоваться тоже этому.
1: А есть у вас сложные учителя, которых сложно уважать или
3: почти
1: почитать? Так.
2: А есть... Еще у кого-то пример, что очень сложно бывает, ну, простить, как-то смириться с оценкой, которую поставили. По сути, это же все наши реакции, как людей. Мы дома обсуждаем, там, да, как Бог хочет поступать. А вот наяву сложно выполнять или нет?
1: Нет.
2: Какие есть у кого варианты?
1: Кристина, ну скажи ты, что мальчишки боятся.
4: Ну, я даже не знаю по поводу учителей. Очень часто такая проверка на твою прочность идет. Вот у нас есть учительница по истории в школе. Ей уже очень много лет. Есть такая шутка, что сначала построили ее кабинет, а уже потом в кабинку этого кабинета возвели школу. Вот. Она работает там.
1: Основатель
4: этого. 40 лет, что ли. Вот. Тоже такая ситуация была. Она как-то мне выставила тройку в школьный портал. Но я спокойно подошла, спросила. Добрый день. Ну, с уважением, в любом случае. Это же преподаватель, чтобы не злить. Зная, что она очень нервная такая тетя, спросила, откуда эта оценка взялась. Вот. На прошлом уроке не было, на этом я не отвечала, вы сами знаете. И меня очень накричали. И справились за тройку на двойку.
1: Вот так вот. Ой, пошла бороться за правду, да?
4: Да.
1: И как ты в сердце своем смогла простить ее?
4: Нет, я очень расстроилась сначала, потому что я была у нее одна из любимых учениц. Она меня так часто хвалила, а тут настроение не задалось. И она решила на меня наехать. Ну, я подошла к классной руководительнице, объяснила ей ситуацию, захожу в школьный портал, а там уже ничего и нету. Так что...
2: Вау, даже можно стереть и в электронном виде. Даже раньше терли оценки в бумажном журнале, там до дыр бывало, что не нужно было ставить. В электронном тоже все можно. Класс.
4: Я думаю, она просто поняла, что неправильно оценку поставила. Вот.
2: Ну, классно.
4: Ну, потом какое-то
2: исход.
4: Время, конечно, тоже она мне припоминала это. Госпожа Семенова.
1: Госпожа.
2: А вот в школе любят вот как-то подколками немножко называть, да? Я тоже помню такое. У меня один преподаватель, в сапоги мне были такие одни там интересные, каблук такой, там носок, все. И как он заметил. Так, а это вот смотрите, Италия, как сапожок ваш, а не жильской на уроке. Мы ха-ха-ха всем классом.
1: Ну, видишь, он подмешал, хотел ваши знания географии.
2: Да-да-да. И вот, мне кажется, они вот находят за что-то. Раз, вот, наблюдательный учителя люди очень. У них опыт-то какой в школе.
1: Да, слушайте, ну недавно был День учителя. Вы поздравили своих учителей? Вас, наверное,
2: а мы были в отъезде, да? Да, кстати, а где мы были, кстати, да? Мы вообще уезжали на Волгу. Все наши дружные компании, молодежью.
1: Были всякие поздравления. Ну хорошо, а если бы вы стали директором вдруг на один день. Вот каждый, представьте себе, директор школы вы.
2: Это вообще
1: огонь. Что в первую очередь надо в школе поменять? Ну вот скажите.
2: Ух ты.
1: Каждый вариант ценен, важен. Да. У кого-нибудь вот есть
2: если
1: идеи?
2: В школе ты директор, что бы
1: может
2: ты поменял?
1: Надо начинать с завтрака и продолжать.
2: Давайте, новая реформа, нововведение в школу. Это же так интересно. Давайте, ваша фантазия.
4: Ну, вообще, у нас в школе есть такая проблема, как по мне, то, что очень длинные перемены, и как бы урок идет 45 минут, и зачем практически каждая перемена по 20 минут, и мы очень поздно заканчиваем. Я бы, думаю, сделала бы минут по 10 каждую перемену, этого было бы достаточно, и при этом все бы заканчивали намного раньше, потому что вот у нас, допустим, в 15-20 это 7 уроков заканчивается, и я прихожу домой к 4 каждый день.
2: Вообще, это серьезно, в 10 классе нагрузка.
1: Знакомо.
2: Кто еще чтобы изменил?
3: Я всегда каникулы хочу.
1: Чтобы каникулы не кончались, правильно?
3: Чтобы всегда деньги на карту приходили.
1: То есть ты как директор школы объявил бы, да, всем детям деньги на карту, да? Вот так.
3: И каникулы.
1: И каникулы. А учиться не будет.
2: А школа тогда для чего? Так хотелось бы немножко спросить.
3: Я ее снесу.
1: О, директор интересный.
5: Серьезно. Зато честно.
1: Да. Амалия, у тебя есть предложение, чтобы поменять в школе твоей в первую очередь? Одно только что.
5: Ну, я не знаю. Мне кажется, надо было поменять чуть-чуть то, что каникулы с уроками поменять местами. То есть 3 месяца учиться и 9 можно было бы отдыхать. А здесь спокойно ездить на молодежке.
1: Очень духовные советы.
2: Да, желание хорошее. Что у более молодого представительства 3-1 класса, что бы поменяли в школе? Ну вот, что бы хотелось вот в школе, чтобы было? Например, сколько бы уроков физкультуры или трудов ты поставили, например, вы? Например, вместо одной физкультуры...
1: Степан пока не решил.
2: Да, 3.
3: 8 физкультуры.
2: Сколько?
3: 8.
2: 8 уроков физкультуры, да. И сколько раз отжиматься
3: 5,
2: бы тогда?
3: 5 уроков... 100 раз отжиматься. Uh-huh. И 5 уроков технологии.
2: Да. Ну, понятно, спасибо. Это, конечно, здорово.
1: Важный, да.
2: Ну, а давайте по поводу немножко вот отношений со своими все-таки друзьями. Детки в школе абсолютно из разных семей. Всех по-разному воспитали. Вы тоже, наверное, чувствуете вот эту вот разницу, конечно же, друг с другом, когда встречаетесь, общаетесь. Есть ребятки, кого бывает вот прям сложно принимать, потому что они, например, всегда всех хотят исправить, всех научить. Хотя они не учителя. Есть у вас вот такое, что вот все хотят научить?
1: Или наоборот, хотят ничего не делать. Никого не хотят учить, и себя в том числе.
4: Ну, вообще, на самом деле, довольно трудно любить ближних, особенно в таком плане одноклассников, тех, которые очень много о себе думают, скажем так. Вот у меня тоже есть в классе девочка, которую мне иногда бывает тяжело принимать. Как я узнала, вот так вот просто она... Всякие слухи обо мне распускают, вот. И, конечно же, в лицо она мне ничего не говорит. Очень мило общается, очень улыбается. И не знаешь даже, как к такому человеку относиться.
2: Да, это, ну, несправедливость такая, да? Ты вот понимаешь, что это, ты не можешь это остановить, как бы, да.
1: Угу.
2: Но тебе приходится с этим жить и с Богом это проходить. Ну, это, да, сильно, когда, правда, с Богом вы это проходите.
1: Но вообще можно быть христианином и при этом таким нормальным подростком? Или вообще, что такое нормальный подросток? Или это невозможно? Или это всегда странно, как вы думаете?
4: Я думаю, в любом случае ты будешь странным. Человек, который с Богом, он всегда будет отличаться от того, что в мире. Когда ты уже познакомился с Иисусом Христом, в любом случае в твоей жизни будут огромные перемены. И все, что для людей является нормальным, мат, плохое поведение и все это вместе, ну, все равно у людей будут вопросы, а почему ты другой?
2: Да, и тут есть возможность как раз сказать, да, уже по жизни, почему ты другой, и сказать о своей вере. Когда сначала ты своими делами это показал, а потом словами, то вот уже более такой вес имеет. Есть еще, может быть, какие-то примеры христианинам быть тяжело в школе? В чем?
3: Ну, тоже то, что одноклассники так себя ведут, матерятся, вот это все такие шутки у них, которые, ну, не смешные. Угу. Вот. А, когда хочется, например, ну, сказать, ну, давай, хватит, пожалуйста, это уже, ну, не очень постоянно вот так вот себя вести на самом-то деле. Ну, они постоянно так смотрят, но все равно убегают и так же продолжают. Uh-huh. То есть у меня одноклассники, я пришла же в другой класс, у меня они все на 1-2 года меня младше. Вот.
1: Как так оказались такие маленькие?
3: Ну, типа, математический класс, там у них брали... За
1: из
3: один
1: разного
3: год,
1: возраста.
3: Ага. За один год могли пройти несколько лет обучения.
2: Вау. Есть же такие умные, успешные, вообще молодцы. А знаете, у меня еще есть такие вот пару вопросов, которых мне бы хотелось, чтобы каждый из вас подумал, как ответить. Если бы у вас был один вопрос к Богу, который он обязательно бы услышал, что бы ты спросил, вот что Господь услышит и ответит, что бы вы спросили у Бога? Вот есть... Такие рубрики, да?
1: Рубрики, дети задают вопросы
2: Богу, да. И вот нам бы было интересно у вас спросить, что вот вас волнует, что беспокоит. Подумайте, что бы вы спросили?
4: Я думаю, я бы спросила в первую очередь призвание по жизни, в каком направлении мне стоит развиваться, что мне подходит. Uh-huh. Вот, потому что я думаю, Богу больше всего известны мои способности. Может быть, спросил бы про служение в церкви, что мне тоже подходит, к чему я расположена, чтобы славить его.
2: Ну, да, сильно круто вообще.
1: Здорово.
2: Так, есть еще у вас какие-то варианты? Кто бы что спросил?
1: Сокровенные да? вопросы зададут угу. в сокровенной молитве.
2: Да.
1: На весь мир. Да? Спасибо, пусть, ребята. Да. На самом деле, незаметно пролетел наш час.
2: Вообще,
1: самое время
2: молодцы.
1: Нам послушать песню по заявкам нашим. Да, мы уже сказали о том, что группа «Белые кирпички», она, наверное, самая хитовая стала в последний год. И сегодня мы слушаем песню, которая вышла в этом году. «Новое утро». Прям называется так же, как наше ток-шоу. «Новое утро». «Белые кирпички». Ну, а мы еще не прощаемся. Мы еще следующий час проведем с Инной. Но наши друзья... Ребята тоже будут недалеко, если да. что, мы будем к ним обращаться.
2: Спасибо вам,
1: за
2: ребятки.
1: Вопросами.
2: Было классно.

0: Ну что ж, а мы, друзья, с вами переходим ко второму часу. Поговорили с нашими дорогими гостями о школе, о каникулах, о том, как им приходится сталкиваться с такими непростыми задачами. Знаешь, и взрослому-то человеку непросто ответить на такой вопрос, как быть светом в том мире, где ты находишься.
1: Ну, да. А ребенку? А детям еще тяжелее. Ну, еще и плюс волнение вообще, да, поучаствовать все-таки и публично выразить свое мнение, это вообще всегда непросто.
0: Ну, они, в общем, у нас большущие молодцы, скажи.
1: Да, вообще молодцы, большие. Мы очень рады, что они вообще все с радостью, с легкостью согласились ехать. Встали, кстати говоря, рано утром, да, они бы на каникулах вот только бы, может быть, просыпались, а уже здесь пошли чай пить, отэфирили, как говорится.
0: В общем, говорит о жертве. Да, кто славно поработает, тот славно отдохнет. Ну, молодцы, да. Ребят, спасибо вам.
1: Ну, у нас, правда, интересная такая серьезная тема и впереди предстоит. У нас тут 11 часов 5 минут по московскому. И мы вообще с Катей очень рады, что встретились. Я вот очень рада быть снова. Пару пятниц мы пропустили. Вот, Экклезия была в Москве. Классная конференция.
0: Отдыхать вы ездили, я знаю, да, еще на каких-то чудесных, совершенно волжских берегах побывали.
1: Вообще с красивыми, да, видами, сосновым, чудесным, вообще воздухом пропитанным этими маслами. Красивая осень. В общем, вместе мы общались, ездили нашей домашкой, молодежкой. Вот, пели песни под гитару, общались, притчи читали, другие тексты читали. Допоздна разные беседы, прогулки. В волейбол наигрались, вроде руки болели. Вот, ну, в общем, было весело, классно, отдохнувшие.
0: В трудах, все в трудах праведных. Ну, а мы сегодня говорить собрались и о делах, и о сердце. Всегда есть вот это противопоставление. Мы читаем и в Библии о нем, да, что Господь говорит, что хочет больше послушания, чем жертвы. Хотя гораздо легче сделать какие-то физические дела, да, какие-то шаги и сказать, что этого достаточно. Но будем разбираться. Давайте задумаемся, что для Бога важнее и как наши дела и наши дары могут наше сердце поменять. Потому что иногда у нас все это кучу перемешивается, да?
1: Ну да, есть какие-то определенные, всегда понятно же, когда есть план, когда тебе особенно дали что-то понятное, что нужно выполнить. Mm-hmm. А когда говорят, так, ну давай теперь между строк, да, там что-нибудь прочитать, додумай, здесь нужно уже включиться. И я думаю, в нашей вере нам, каждому из нас, вот нужно уметь включаться, вообще читая Божьи слова, да, как мы будем их выполнять. Mm-hmm. То ли просто свод религиозных каких-то правильных всех дел, встреч каких-нибудь, там, я не знаю, обязанностей в церкви или со своими близкими, то ли это что-то намного больше, глубже. Вот разбираемся сегодня,
0: да,
1: над этой темой.
0: Да, и сегодняшнего дня у нас звучит так. Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. И на эту тему у нас размышляет сегодня пастор Влад Трескин. Мы обязательно его тоже в этом часе послушаем. Ну, а пока, друзья, предлагаем вам тоже задуматься на эту тему и поделиться вашими соображениями с нами. Можно писать нам в Телеграме, в нашем канале ВК. Мы все читаем, все обязательно озвучим.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Почему наши подростки ничего не хотят? Мы хотели, чтобы они читали. Они читали. Но не то, что мы хотели. Не Анну Каренину, не «Войну и мир». Мы хотели, чтобы они развивались. Они развивались. Но не в том, чем мы хотели. Они не читали детскую энциклопедию. Мы хотели, чтобы они стали успешными. И они стали успешными, но не в том, в чем мы хотели. Они не стали круглыми отличниками. Ну, принцип вы поняли. То есть мы не только говорим им, что делать. Мы говорим им, как делать. Не оставляя пространства для собственного исследования мира. А еще мы, взрослые, были недовольны, когда их способы познания не совпадали с нашими представлениями. Так почему наши подростки ничего не хотят? Потому что когда они были детьми и чего-то хотели, им сказали, что это не то, что нужно хотеть. Так зачем же что-то хотеть и что-то познавать, если все равно получишь по рукам? Больше практических рекомендаций, которые меняют климат в семье, с подростками в моих каналах «Психология сближения» во всех мессенджерах.

0: Слушай, делись, поддерживай. Свободная.медиа.
1: Ну что ж, друзья, мы с вами действительно поговорили вместе с нашими юными гостями о послушании родителям, да, учителям,
2: вообще
1: о школьной
2: в сфере
1: теме.
2: Такой, да, молодой, когда только жизнь начинается, и нужно учиться уже себя где-то переламывать. Mm-hmm. По своей-то свободной воле хочется делать то, что рождается внутри, а здесь тебя ограничивают. И в христианских семьях это в большей степени, я думаю, получается как раз, чтобы научиться слушаться родителей, то, что они говорят, вот это смирение, послушание.
1: Да. С детства. Даже коротенькая у нас тут была рубрика сейчас от Сергея Панкова, который, с одной стороны, и пастор, и психолог, и папа. В общем, три в одном. Такой вот чудесный человек. И дает нам советы о том, как вообще общаться с нашими детьми, с нашими подростками. Почему подростки ничего не хотят? Очень важный вопрос. Да, и этот вопрос мы задаем ведь не только себе. Мы задаем этот вопрос и Богу. Почему наши дети ничего не хотят? А в какой-то момент ведь и мы сами как будто бы ничего не хотим. И все это... Кажется, что из разных сфер, но на самом деле это все об одном. Это вопрос послушания. Как послушать Бога, чтобы послушаться уже в больших каких-то поступках, которые ты делаешь в своей жизни. Иногда мы думаем, что послушание – это только для детей. Вообще вопрос тот, который мы обращаем к ним. А нам-то кого слушать?
2: Вспоминаем тексты, да, дети, будьте послушны вашим родителям во всем, потому что это приятно Богу. И я думаю, чем больше эту тему копаешь, тем должен больше сам родитель для себя и сказать. Да, точно, а я послушен Богу? Прежде чем учить, да, своих детей послушанию, да и в невидимом мире мы знаем, что эти законы так удивительно работают. Что бы ты ни говорил, но по сути очень явно будет все работать, как ты живешь, как ты делаешь, поступаешь. И тогда это будет и сказываться как-то и на детях каким-то образом.
1: Да, и на самом деле ведь в нашей жизни мы тоже много где должны слушаться. То есть нет такого, чтобы мы были абсолютно независимыми в нашей жизни. То есть есть на работе, например, руководители, есть в церкви руководители, есть в стране начальство, да, да, и власти, которые тоже определяют определенные,
2: ну,
1: дают
2: рамки,
1: определенные
2: что ли, нам,
1: рамки,
2: да, да, в которых мы живем, да.
1: И даем пример нашим детям, да, как мы
2: соблюдаем это, соблюдаем то, что нам постановления какие есть, да?
1: Да.
2: Как вести себя в обществе, там, где мы находимся. Вот.

0: знания, которые есть от Бога у нас.
1: Да. Вот. Есть вообще такие мифы, что ли, о послушании. Иногда думают, что вот послушание – это только удел слабых. Да, и как будто бы тот, кто слабее, тот прогибается, да, под изменчивый мир. А мы вот нет, мы будем по-своему. Но на самом деле, ведь послушание, для настоящего послушания нужна сила и сила воли. А, потому что послушание – это признание того, что не я здесь главный, а есть Бог, который знает те места, точно, которые для меня еще неведомы.
0: Это тяжелее вообще, безусловно, потому что нам, людям, друг друга, ну, вернее, самого себя сначала сложно это смирить, что тяжелее всего. В притчах же есть о том, что, ну, что достойно именно уважения человек тот не тот, который города покоряет, а тот умеет собой управлять. Вот я думаю, в одну из сфер, что значит управлять собой, это вот уметь себя смирить, там, где нужно послушаться, пыл свой так остудить и сделать так, как надо. Да, сейчас будет не так, как я, например, хочу. Да, не будет.
1: Да, это даже на детях заметно, что вот самый там ранний возраст, дети не умеют совершенно управлять своими желаниями, своими, не знаю, вот решениями, когда что хочу, то и кричу. А я не буду никому подчиняться. И постепенно, как бы, ты учишься тому, чтобы вот смирять себя и признавать того, что есть тот, кто тебя важнее в этом мире.
0: Но еще есть такой миф, что послушание убивает личность. А это же вообще, ну, как бы, мы, как христиане, читая, знакомясь с Божьим Словом, видимо, абсолютно наоборот, потому что Бог наш Творец, и Он знает вообще, как нас, так сказать, настроить. Когда мы слушаемся Его, мы становимся теми, кем Он нас задумал. И вот это и есть как раз настоящий путь для нас, вот жизни, задуманный Богом. Вот это, наоборот, свобода от греха, свобода от того, что нам помешает по жизни быть такими счастливыми в Боге, свободными от каких-то зависимостей, потом угрызений после этих зависимостей. То есть послушание, оно не убивает личность, оно, наоборот, помогает ей преобразоваться. Бог нас задумал, мы его слушаемся, и тем самым становимся больше на него похожими.
1: Да, ну вот интересно, почему же так сложно слушаться? Ведь, казалось бы, мы любим Бога, мы знаем, что Он задумал лучшее для нас, мы доверяем Ему, но при этом вместо того, чтобы идти за Его Словом, мы идем со своими уже планами к Нему, чтобы Он их просто благословил. Мы говорим: Бог, я уже все продумал, тебе делать уже ничего не надо. Смотри, все уже на блюдечке с голубой каемочкой. Вот, друзья, как вы думаете, а что мешает нам слушаться Бога? Какие есть варианты?
0: Да, пишите, может быть, у вас есть чем поделиться. Мы с радостью зачитаем тоже ваши размышления здесь, в эфире, потому что ваше мнение интересно нам. Мы здесь с Катей размышляем, читаем эти тексты, которые, ну, по-настоящему могут помочь нам разобраться с нашим сердцем в нашей жизни, потому что когда мы становимся послушными, конечно, это становится большой радостью для людей вокруг нас. Не только это приятно Богу, а еще тем людям, которые с нами живут.
1: Да, и вот чем вообще отличается послушание и просто безвольное следование, например, каким-то постановлением? Почему мы превозносим вот эту добродетель послушания христианского и не ставим ее знак равенства с тем, что просто вот человек течет, плывет по течению и никак не влияет на свои жизненные повороты.
0: Понимаю, что как раз для христианина настолько важно быть постоянно в Божьем Слове, чтобы различить, где он должен послушаться, где нет, потому что часто под давлением, ну, например, все так делают, например, послушались чего-то, а я должен, например, сказать, ну, как бы, вот Божье Слово, оно говорит такой, принципы его говорят сейчас о другом, и здесь тоже нужно больше послушаться будет Бога, чем даже людей, да, которые приводят, например, какие-то есть, мы понимаем, библейские истины, но они вообще не относятся к этому контексту. Я вообще в нашей жизни часто бывает все вот так непросто, и нам приходится вообще включаться,

0: чтобы взять время помолиться, подумать, прежде чем вот учиться в сложных ситуациях, да, с людьми, когда особенно это какие-то вещи. То есть нам нужно прям помолиться и подумать в послушании Богу, чтобы быть и как-то с любовью уметь людям это донести. Вот, приходится часто так вот против, mm-hmm. может быть, пойти. А бывает нужно против себя, наоборот, пойти. Да, когда я там бунтую, а мне говорят, ну, например, вот ты там грешишь, ты неправильно сейчас вот в этом поступаешь. Ты что на своем стоишь? И никак вот не отказываешься. Вот тут как раз нам нужно будет уметь.
1: Да, знать разницу, да, где нужно настоять, а где нужно, наоборот, согласиться.
0: Что ли, да.
1: Да, в той молитве. Господи, дай мне изменить вещи, которые я могу изменить, принять Точно. Вещи, которые я не могу изменить, и мудрость, чтобы отличить одно от другого.
0: О, да. Это прям ты обобщила, вот прям вывод, точно.
1: Это да. старая истина, да, угу. которую не всегда мы помним, но да. нужно ее напоминать себе. Мы обязательно, друзья, еще обратимся к библейским примерам послушания, ну и, конечно же, скажем, какие-то лайфхаки, как же практиковать то самое библейское послушание. Ну а пока что новиночка от нашего музыкального редактора, новая музыка на свободном радио.
0: Послушаем,
1: всегда
0: послушаем.
1: Есть.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: «Утренний движ» на свободном радио.
1: Ну что ж, друзья, мы с вами сегодня двигаемся в хорошем ритме.
2: Да, это точно. Пятница, у нас прекрасное настроение, общаемся. Темы интересные, сейчас будем с вами продолжать обсуждать, а еще и такие серьезные библейские тексты, они просто пойдут с нами и на выходные. Когда мы отправимся отдыхать в субботу с семьей, многие из нас пойдут в воскресенье в церковь, и вот на практике будем стараться и с молитвой применять то, что Богу приятней послушание, а не жертвы, да? То есть мы тут, сказать, тоже сидели, думали, обсуждали. Вот часто жертвы, да, мы понимаем, мы поехали на какую-то репетицию, да, у многих из нас есть там спевки, например, подготовка к какому-то служению, мероприятию. И насколько Богу важнее, да, само наше сердце в этот момент, отношения со своими близкими, чем вообще сам момент, что я это делаю.
1: Да, а часто упускается. У нас много вроде движений, много событий, которые мы впихиваем в свой календарь, в свой график, в том числе христианских событий, которые, знаешь, вот надо все успеть и на все конференции съездить, и, не знаю, все вроде полезное делаем. Uh-huh. Но при этом получается, что сердце охладевает даже, выгорает. И от большого количества событий как будто бы не лучше тебе становится, а хуже. И где тут жертва, где тут послушание? Что именно выбирает Господь? И как сделать выбор в пользу настоящего поклонения Богу?
2: Вот у нас есть яркая эта история, которую мы читаем про царя Саула. Бог сказал ему уничтожить все, что принадлежало врагу. Но Саул послушался только частично, и он оставил лучших овец и волов, чтобы принести их в жертву Богу. И думал, ну я же делаю хорошее дело. И получается, что это не угодно было Богу, это не послушание, то есть это додумывание уже мысли человека, что же будет хорошим и приятным Богу, да и народу вообще, там, за которого, например, я это делаю.
1: Угу. Ну вот интересно то, что здесь Саул, он так слукавил вообще-то, оставил лучшее, хотя надо было уничтожить, да? А ведь мы знаем, как приносились тогда жертвы. То есть сжигался только тук, да, то есть жир, а сама вся жертва оставалась на питание, скажем так, обществу. То есть Саул именно так сделал. Вроде скажем, что это для Бога очень приятно, на самом деле это для меня. И вот наше служение тоже хорошо проверять вот на этом измерительном приборе.
2: Что же лучше я оставлю?
1: Что мы выбираем?
2: Вообще.
1: Да, вот и на самом деле, еду я на эту конференцию, потому что это Богу надо, или потому что это надо мне, потому что я хочу там, провести хорошо время в том-то или том-то месте. И, конечно же, это не будет одного и того же ответа для всех. И нельзя сказать, что всем нужно ехать на эту конференцию или там никому не надо ехать на конференцию. Но у каждого есть уникальный совершенно советник, да, Дух Святой, у которого есть ответ на ваш вопрос, что самое-то хорошее. И нету у него недостатка в том, чтобы дать ответы, которые нам нужны.
2: Я думаю, в наше время есть такие крайности, которые люди уже, наверное, даже зовут, чтобы они пришли на мероприятие для какого-то взаимного обогащения. А у людей часто свой какой-то чек-лист, где они должны сделать свои какие-то список дел домашних, более привычных, таких уютных, которые не потребуют выхода из зоны комфорта. Вдруг я что-то услышу, то, что будет мне потом мешать жить, ведь нужно же будет это как-то в жизнь преломлять. Вот. И получается тоже это такая какая-то борьба со списком дел и с сердцем, которое Бог хочет, чтобы оно обновлялось, чтобы оно не оставалось в том же состоянии, да? То есть каждый раз возвращаемся к вот этой вот золотую, не знаю, призыву, к середине не скажешь, призыву Божьему, чтобы прежде всего от Него могли уметь напитаться, да, а потом тоже идти и дальше вместе с другими, и прославлять Его, и поклоняться, там, проходя обучение где-то. Угу. Поэтому думаем, что каждый, наверное, должен задуматься о своем сердце, о своей ситуации, о своих возможностях, которые есть у него вот в данный период жизни. Потому что, как говорят, всему свое время. И это классно.
1: Да, дело под солнцем, да, придет свое время. И вот вспоминается, конечно, такой пророк Иона, у которого было прямо четкое повеление от Господа. Вот, с одной стороны, прям позавидуешь ему, думаешь, ничего себе, у человека было прямо абсолютно явное осознание того, что хочет Бог. Вот как хотелось бы иногда такое повеление иметь, четкое. Но, правда, для Ионы это был скорее отрицательный момент, потому что он не хотел делать то, что сказал ему Господь. Вот интересно, бывает у нас такое же, да, что Господь говорит, едь вот в ту-то, не знаю, страну или в то место, а ты говоришь, нет, я поеду ровно в противоположную сторону. Но вот у Ионы, да, стоял прямо жесткий вызов. И он сел на корабль и уплыл. Прямо не туда, куда сказали. А, к чему привело, все мы прекрасно знаем. Да? И Бог показал ему, что вот его отношение все равно в первую очередь для него важно. А, и Господь, опять же, когда Иона послушался и проповедовал ниневитянам, да, и они покаялись, Господь явил огромную милость. И вот эту милость он являет и к нашим сердцам, и к сердцам тех людей, которых мы касаемся. Вот что самое удивительное.
2: Да, мне еще нравится в этой истории о том, что Бог вот снова посадил как бы Иону в те условия, чтобы он лицом к лицу с Богом встретился и услышал, что он хочет от него. Вот пришлось это сделать вот внутри этой рыбины просто. И он там еще тогда символично, что 3 дня пробыл. И, наверное, мы когда читали тоже эту историю, так и размышляли. Вот за это время точно во многом пришлось покаяться. Вот, в хороший продолжительный такой период, чтобы переосмыслить, что нужно слушаться. Вот, часто это тяжело сделать быстро, нам послушаться. Часто работа сердцем, она требует, правда, времени. И нам тоже, наверное, стоит об этом думать. В мире, в котором мы привыкли, все быстро делается, совершается. Часто послушание займет какого-то, ну, прям продолжительного периода. Изменения, они, как мы знаем, особенно с душой, с нашим сердцем, быстро не происходят.
1: Да, и как ты вот тоже сказала, что Иона это понял только в темноте желудка рыбы.
2: Где ничего не отвлекало уже.
1: Иногда, да, чтобы понять и вот проверить свое сердце, приходится опуститься в какое-то вот такое темное место. Или Господь нас туда помещает, потому что по-другому мы никак не можем его услышать.
2: Вот если сами мы этого не делаем, да, я тоже думаю, мы сами люди себя этого часто лишаем. То ли я сам добровольно буду находить это тихое время, чтобы побыть с Богом и услышать, то ли Бог скажет, ну, сам не находишь, сама приходится помочь, чтобы посадить в тихое какое-то время и сказать, ох, как нам этого не хочется порой. Но мы будем стараться все, да, слушать Бога, чтобы все-таки эта жизнь вместе с Ним, она была такой обоюдо приятной. Мы стараемся себя это смирить, так поработить, чтобы его услышать, послушаться, чтобы потом было самим приятно от неразрывного труда с Ним, с Богом.
1: Да, и вот нам действительно нужны какие-то приемы, какие-то советы, какие-то шаги, как услышать Бога. И начинать можно ведь с самого малого, просто сказать Богу, что ты готов Его слушать, да, молиться об этой готовности, помнить, что послушание – это не рабство, а любовь. И я хочу предложить нам тоже послушать размышления замечательного пастора Владислава Трескина эту тему.
2: С радостью сейчас послушаем.
1: Вот, поэтому он такой подведет, наверное, небольшой итог нашему сегодняшнему разговору. Ну, а мы с Инной еще вернемся к вам, друзья. Обязательно.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, всем мир и благодать. С вами пастор Владислав Трескин. Прочитаю вам из Библии первую книгу Царств, глава 15, стих 22. «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Тема этой недели – тихая сила. Сегодня поговорим о том, как не превратить живую веру в формальность. Бог дал царю Саулу ясное поручение. Но что сделал Саул? Он послушался только частично, пощадил вражеского царя и оставил лучший скот. А затем поставил, подумать только, сам себе памятник. Представляете? Когда-то Моисей после победы тоже поставил памятник. Жертвенник, который прославлял Бога. А вот памятник Саулу был посвящен самому Саулу. Утром к нему приходит пророк Самуил, и Саул встречает его словами: «Я исполнил слово Господа». И самое удивительное, Саул, похоже, действительно так считает. В этом и заключается самообман. Мы можем искренне не замечать, что обманываем сами себя. Но Самуил отвечает вопросом: «А что это за блеяние овец в моих ушах?» Саул начинает оправдываться. «Виноват народ», — говорит он. «Это они оставили лучшее для жертвы Господу». И заметьте еще одну деталь. Саул говорит: «Господу Богу твоему». Видите, не нашему, не моему, а Господу Богу твоему. То есть религиозные слова остаются, а близость с Богом уже теряется. Получается, что частичное послушание — это все равно, что непослушание. Нам тоже легко превратить веру в список разных дел. Молитва есть, Библию прочитал, на служение пришел, на конференцию съездил. Собрание, чтение, служение – все это нужно, но послушание они не заменяют. Настоящее послушание часто выглядит совсем неприметно. Вот промолчать, когда хочется ответить резко, да? Попросить прощения. Сказать правду, даже когда проще промолчать, наоборот. Уделить время человеку, который нуждается в нас. Или отложить телефон, чтобы побыть с Господом несколько минут. Вот где может проявляться тихая сила веры. Еще одно важно помнить. Мы слушаемся не для того, чтобы Бог нас принял. Христос пострадал за нас, чтобы мы были приняты Богом. Наше послушание – это не способ заслужить Божью любовь. Это ответ на уже подаренную нам благодать. Поэтому сегодня нужно задать себе простой вопрос. Господи, где ты зовешь меня к послушанию? Послушание – лучше жертвы. И пусть наша вера будет не только заметной снаружи, но прежде всего живой внутри. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Свободное радио.

0: Какая энергичная Даша Дарвин была, да?
1: Да, вообще, да.
0: Но на самом деле Господь действительно знает все наши секреты, и вот ничего не скрыто от Него. Об этом можно и так вот громко спеть.
1: Потому да, что потому что радостно, что есть тот, кто даже не нужно все говорить, а знает и может помочь, и ты так полслова, и все понятно.
0: Да, и вот в тему нашего сегодняшнего разговора о том, что для Господа наше послушание значит гораздо больше. Вот и Влад об этом очень хорошо сейчас сказал. Владислав, спасибо, что эти напоминания у нас есть. И Господь всегда дает нам ответ и подсказку, и знает наше сердце.
1: Знает наше сердце, насколько мы нуждаемся в напоминании. Склонные, ограниченные люди, чтобы забывать даже то, что так в своей жизни могли много слышать. О Боге, Его слове, о Его чудесах. Поэтому благодарим Бога за то, что у нас есть сегодня день, чтобы снова и снова друг другу себе напоминать Его слово, что Ему приятно наше сердце, послушание. Это где-то смирение, это кротость, чтобы исполнить по любви, потому что все Его законы, суть из них – это любовь. Вот будем размышлять, чтобы наша жизнь, она была по любви к Богу, по любви к ближнему. Ну и, наверное, помнить, что это наш процесс длиной в жизнь. Будем с этим жить и смотреть вперед, потому что для нас приготовлено Богом небо для тех, кто идет за Христом, хочет Его уже всю жизнь благодарить за благодать, как и сказано было в тексте и у Влада. Благодать нам Он уже дал. Вот, давайте ее благодарить и беречь в своей жизни, сами освящаться всей своей жизнью путем. Знаем, что своими силами заработать-то мы ничего не можем. А вот жизни уже благодарить можем и хотим.
0: Да, и вот давайте, друзья, помнить, что Господь хочет от нас не каких-то подарков, да, а наших сердец, вот всего сердца. И наше послушание – это тот самый язык, которым мы говорим об этой любви нашему Господу. И когда мы слушаемся, мы обретаем настоящую свободу, а вовсе не наоборот. Мы обретаем свободу в послушании, и радость получается от этой любви, взаимного такого вот удовлетворения, что ли. Поэтому спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо нашим дорогим юным гостям, которые сейчас вот уже за дверью стоят, но они нас слышат. Мы им говорим большое-большое спасибо.
1: Мы желаем всем хорошей осени, каникул, выходных, у кого что впереди предстоит. Ну и услышимся на свободном радио. Всем пока.
0: Пока-пока.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
0: Сегодня церковь чтит память любимого ученика Иисуса Христа, апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн Богослов – один из 12 апостолов, единственный из учеников Христа, умерший своей смертью. Иоанн был рядом с Иисусом во время Тайной вечери, следовал за учителем в Гефсиманском саду, был свидетелем преображения на горе Фавор. Уже со креста, обращаясь к своей матери Марии, Иисус сказал: «Жена, се сын твой», и обратился к Иоанну: «Се матерь твоя». Вплоть до самой смерти Девы Марии Иоанн служил ей как родной матери, а она жила в его доме. Иоанн же проповедовал о Христе в Эфесе. Как-то раз со своим учеником Прохором он вышел на корабле в море, но тут случилась страшная буря. Корабль выбросило на сушу, но вот Иоанна в числе спасенных не досчитались. Прохор страшно горевал о своем учителе, но на 14-й день волны выбросили Иоанна на берег живым, несмотря на то, что он пробыл все это время в пучине морской. Вот так Господь явил свое чудо. Служение Иоанна Богослова сопровождалось еще многими чудесами, о чем повествует его житие. Во времена гонителя христиан, римского императора Нерона, Иоанна приговорили к смерти. Но ни яд, ни опускание в кипящий котел не причинили апостолу никакого вреда. Тогда евангелиста сослали на остров Патмос, где он и написал свое «Откровение», по-гречески «Апокалипсис», и «Евангелие». Святой апостол Иоанн прожил долгую жизнь, проповедуя учение Христа. Предание же о смерти Иоанна таково. Прожив более 100 лет, он удалился из Эфеса и просил учеников своих похоронить его еще живым, накрыв лицо платком. Те не осмелились нарушить просьбу учителя. Однако через некоторое время, когда могила была вскрыта, тело Иоанна там не оказалось. Сегодня день памяти Иоанна Богослова.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Подумываете пожертвовать нуждающимся? Прекращайте это немедленно. Зачем лишние траты? Лучше купить себе новые ботинки. Тем более, что сейчас идут распродажи.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Проклятие греха. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою. Ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Послание к Галатам, 3 глава, 13 стих. Закон, который Бог дал детям Израиля, был для их блага, для того, чтобы благословить их. Но закон строг. Закон несет проклятие, которое говорит о том, что те, кто не будут слушаться закона, должны будут умереть. Как написал Иаков: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в чем-нибудь одном, тот становится виновным во всем». Если вы стараетесь быть праведным перед Богом через соблюдение заповедей и нарушаете одну из них, то вы встаете под проклятие закона. Итак, мы виновны. Мы заслуживаем смерти. Однако Иисус взял наши грехи и умер вместо нас. Это означает не только то, что нам не нужно страдать от проклятия закона, это также означает, что мы благословлены. Его жертва дала нам благословение Авраама. Так как мы читаем: «Дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Послание к Галатам, 3 глава, 14 стих. Через Его смерть на кресте Иисус принес нам свободу, избавление, прощение, праведность и надежду. О, какие благословения Божьи сошли на меня через Иисуса Христа! Как Он благ и как Он любит нас, что стал проклятием за нас, чтобы претерпеть столько позора, столько боли, чтобы освободить нас от проклятия закона! Отец, мы так благодарны, что Ты послал Своего Сына, чтобы освободить нас от проклятия греха! Мы так благодарны за Твою любовь и Твою милость! Во имя Иисуса мы молимся! Аминь!
1: Это «Свободное радио».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Нас всех учат поклоняться только себе, своей неповторимой индивидуальности. Поклоняйтесь себе, главное, чтобы внутри оставалась пустой дыра размером с Бога. Приносите жертвы своим тараканам, своей неповторимости, своему эго. Главное, не думайте о главном. И с точки зрения этой религии себя, те люди, которые верят в единого Бога, просто святотатцы, еретики. Что-то подобное, наверное, происходило в Древнем Риме между язычниками и христианами. Терпимые ко множеству чужих богов язычники были нетерпимы к единому христианскому Богу. И нетолерантных христиан, конечно, гнали. Почему? Потому что на самом-то деле истину приятно знать не всем. Это только кажется, что все люди ищут истину и не могут ее найти, потому что она сложная и недоступная. На самом деле она доступна, нужно только захотеть. Но хотят не все. В фильме «Матрица» Морфеус говорит Нео: «Как и все, ты с рождения в цепях, с рождения в тюрьме, которой не почуешь и не коснешься, в темнице для разума». Но не всем приятно выходить из матрицы. Скудная пища, лохмотья, вечная борьба с системой. Выход из матрицы в веру точно такой же. Ограничения, борьба со страстями, смирение, отказ от своей прущей изо всех щелей индивидуальности. Короче, придется стать убогим веруном, который отказывается от служения собственной неотразимости, мудрости и оригинальности в пользу служения единому и вечному. Принимая красную таблетку веры, ты должен быть готов к этому, что это не будет путь из роз под пение ангелов. Продолжать обманывать себя в каком-то смысле гораздо приятнее и удобнее. И снова из Морфеуса. Ты должен помнить, что большинство не готовы принять реальность, а многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее. Но для тех, у кого внутреннее жжение больше не дает наслаждаться прелестями матрицы, выхода нет. Пусть эта реальность не так радужна, но это единственная реальность, единственная истина.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свободное радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Объективно потребность в Господе никогда не слабеет. Субъективно осознание ее варьируется. В дни благополучия мы нуждаемся в Господе ничуть не меньше, чем в дни несчастья. Просто грешнику необходимо попасть в какую-нибудь передрягу, чтобы расслышать зов Небесного Отца. Совет Соломона прост. В дни благополучия наслаждайся. В дни несчастья сознательно напоминай себе, из чьих рук пришла беда. 7.14. Слова Иова очередной раз будут уместны. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Иова 2.10. Доброе из руки Божией примет и самый отчаянный безбожник, и еще будет возмущаться. Чё так мало? Но принять от него несчастье – вот проверка смирения, веры и благополучия. Однако в данном отрывке звучит идея Божьей непредсказуемости. Господь всем управляет. Оттого человек и не может узнать, что дальше – благополучие или несчастье. Повелитель Вселенной непрогнозируем. Что принесет с собой завтра? Кто знает? Никто, кроме Бога. Хотя попытки прорицания будущего старые как мир. Узнать будущее можно только от Всевышнего. И все, что нам нужно знать о нем, содержится в Слове. Индивидуальных пророчеств не ждите и не просите. Остается приспособиться к неисправностям жизни под солнцем, как инвалид приспосабливается к своему увечью, и ожидать дня капитального ремонта. «Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем». 7.15. И вот еще одно наблюдение, являющееся следствием того, что земля – это далеко не рай. В раю такая несправедливость была бы невозможна. Во-первых, там бы не было нечестивых. Во-вторых, если бы они и были там по какой-то дикой нелепости, то до старости бы точно не доживали. Под солнцем же бывает, что праведник гибнет молодым, а нечестивый живет долго, вредя всем вокруг. Это несправедливо. Иов сделал точно такое же наблюдение и на своем опыте убедился, что гарантии безопасности нет даже для тех, кто угоден Богу. На эту тему полезно было бы поразмышлять христианам, проводящим прямую связь между количеством веры с одной стороны и достатком, здоровьем, успехом с другой. Какое жесткое лобовое столкновение с реальностью ждет тех, кто думает, что приручил Бога своей праведностью, настойчивостью, силой молитвы или веры. Вера таковых разлетится на мелкие кусочки, когда они устанут выдавать желаемое за действительное. Когда неоднократно исцеленные будут прикованы к постели тем же самым недугом. Когда ежедневно благословляемый холодильник окажется совсем пуст. Когда молитвы-заказы будут отклонены небесной канцелярией. Когда семейная жизнь будет разваливаться на глазах. Бог неуправляем, абсолютно. И Он никому ничего не должен. Даже праведникам.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, всем мир и благодать. С вами пастор Владислав Трескин. Прочитаю вам из Библии первую книгу Царств, глава 15, стих 22. «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Тема этой недели – тихая сила. Сегодня поговорим о том, как не превратить живую веру в формальность. Бог дал царю Саулу ясное поручение. Но что сделал Саул? Он послушался только частично, пощадил вражеского царя и оставил лучший скот. А затем поставил, подумать только, сам себе памятник. Представляете? Когда-то Моисей после победы тоже поставил памятник. Жертвенник, который прославлял Бога. А вот памятник Саулу был посвящен самому Саулу. Утром к нему приходит пророк Самуил, и Саул встречает его словами: «Я исполнил слово Господа». И самое удивительное, Саул, похоже, действительно так считает. В этом и заключается самообман. Мы можем искренне не замечать, что обманываем сами себя. Но Самуил отвечает вопросом: «А что это за блеяние овец в моих ушах?» Саул начинает оправдываться. «Виноват народ», — говорит он. «Это они оставили лучшее для жертвы Господу». И заметьте еще одну деталь. Саул говорит: «Господу Богу твоему». Видите, не нашему, не моему, а Господу Богу твоему. То есть религиозные слова остаются, а близость с Богом уже теряется. Получается, что частичное послушание — это все равно, что непослушание. Нам тоже легко превратить веру в список разных дел. Молитва есть, Библию прочитал, на служение пришел, на конференцию съездил. Собрание, чтение, служение — все это нужно, но послушание они не заменяют. Настоящее послушание часто выглядит совсем неприметно. Вот промолчать, когда хочется ответить резко, да? Попросить прощения. Сказать правду, даже когда проще промолчать, наоборот. Уделить время человеку, который нуждается в нас. Или отложить телефон, чтобы побыть с Господом несколько минут. Вот где может проявляться тихая сила веры. Еще одно важно помнить. Мы слушаемся не для того, чтобы Бог нас принял. Христос пострадал за нас, чтобы мы были приняты Богом. Наше послушание – это не способ заслужить Божью любовь. Это ответ на уже подаренную нам благодать. Поэтому сегодня нужно задать себе простой вопрос. Господи, где ты зовешь меня к послушанию? Послушание – лучше жертвы. И пусть наша вера будет не только заметной снаружи, но прежде всего живой внутри. С вами был пастор Владислав Трескин.

0: Время подумать.
1: Будьте как дети, так сказал Иисус, обращаясь к апостолам, обращаясь к каждому из нас. Здесь, конечно, надо бы каждому мудрости. Во-первых, это не про инфантилизм. И надо это четко понимать, и надо как-то в себе совмещать. И мудрость, и зрелость, и вот это «будьте как дети». Я думаю, от того, как вы понимаете эти слова, и будет зависеть то, как вы их реализуете в своей каждодневной жизни. И уж, конечно, это все не про ту историю, когда можно закатить истерику, упасть на пол, дрыгать ножками и ручками и вопить в сторону небес «хочу, хочу, хочу, хочу, дайте, дайте, срочно надо». Не прокатит. Можете даже и не пробовать. Рекомендую не пробовать. Все равно не получится.
0: Вы подумали? А мы сказали. Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по Своей великой милости возродил нас к новой жизни, воскресив из мертвых Иисуса Христа, и этим даровал нам живую надежду на наследие, неподвластное гибели, пороку или времени. Оно хранится на небесах для вас, оберегаемых благодаря вере Божьей силой, пока не придет спасение, готовое открыться в конце времен. Так радуйтесь этому, даже если теперь и приходится совсем ненадолго погоревать от разных испытаний. Ведь и золото испытывают огнем, хотя огонь может его и разрушить, а ваша вера драгоценнее золота, и истинность ее должна быть испытана и доказана, чтобы получить похвалу, славу и честь в день, когда явит себя Иисус Христос».
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Притчи Соломона.
1: Возделывающий свою землю будет есть досыта, а гоняющийся за пустыми мечтами неразумен.

0: Слушай, ну надо же, ни одного населенного пункта.
1: Ни намека. Вообще.
0: Может, пойдем налево?
1: Доходили уже. А толку?
0: Ну тогда давай направо.
1: Ну давай направо. Какая разница?
0: И здесь никого и ничего.
1: Так, стемнеет скоро.
0: Давай теперь налево.
1: А может, вперед?
0: Вперед мы ходили.
1: Вперед ходили? Назад не ходили.
0: Да, точно,
2: пошли. Молодые люди, вы что, заблудились?
1: Так мы заблудились.
0: Точно, заблудились мы.
1: Вон оно что.
0: Да уж, спасибо, что вы сказали.
1: А я думаю, что мы то вперед, то назад.
2: Так давайте я вас до станции провожу.
0: Нет, спасибо.
1: Да нет, мы сами дорогу найдем. Теперь-то мы знаем, почему у нас ничего не получалось. Мы заблудились.
0: Мы точно, мы же заблудились, поэтому и не могли найти дорогу.
3: Понимание того, что мы грешны и заблудились во лжи, еще недостаточно для спасения. Нам нужен тот, кто за нас прошел путь искупления и поэтому знает дорогу. Следуйте за Христом, пока Он зовет вас.
4: Холодно как-то и ничего не видно.
1: А, направо уже ходили?
4: Ага.
1: Давай пойдем.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдулиной.
1: Почему Бог в Ветхом Завете такой жестокий? Иногда кажется, что Бог в Ветхом Завете совсем другой. Кровавый, жестокий, мстительный. Не тот, что в Новом. Любящий, милосердный, сочувствующий. Какой из них настоящий? Тем не менее, Бог во все времена тот же. Меняется человек. Божественное откровение Ветхого Завета было осмыслено и переработано людьми той эпохи. Прошло через сито их предубеждений, стереотипов, ценностей. Это ветхозаветный человек был жесток и мстителен, и слова Бога он толковал только так, как мог. Наверное, поэтому Бог открывался человеку постепенно, тем больше, чем лучше и глубже мы могли постичь его. Современные ученые провели исследование. Оказывается, ко времени жизни Иисуса человек стал чаще употреблять в речи местоимение «я», говорить и писать о своих чувствах, боли, страхе смерти. Христос пришел тогда, когда человеческое сознание было готово к тому, чтобы понять, что значит для нас его спасение.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Марка.
2: Иисус учил народ и говорил: «Остерегайтесь учителей закона. Им нравится расхаживать в длинных одеждах. Они любят, чтобы их почтительно приветствовали на площадях, любят сидеть в синагогах, в первом ряду и на почетных местах, на пиру. Они пожирают имущество вдов, а потом напоказ долго молятся. Этих ждет самый суровый приговор».

Ретро-музыкальное радио. Ретро-музыка на свободном радио.

круг общения нас определяет. И это правда. Или скорее правда. Все-таки есть примеры, когда какое угодно даже негативное окружение не становится поводом для того, чтобы светлый человек сломился. Но вот это «с кем поведешься, от того и наберешься» не зря сформулировано, правда? Проводишь время среди интересных людей и сам по вершкам хватаешь, того и глядишь, становишься интересным. Проводишь время среди книг, даже не понял как, а словарный запас увеличился, и говорить стал так как-то вкусно, сочно. Главное вот эти принципы о влиянии окружения до абсурда не доводить, потому что все чаще слышны рекомендации от тех, кто якобы точно знает, как стать успешным и как вам жить, мол, надо взять 5-7 человек из вашего окружения, выяснить их средний уровень дохода, ну, если не знаете, то просто прикинуть. И если он выше вашего, продолжайте дружить. Это хорошие друзья. Будете расти и до них подтягиваться. А если их уровень дохода ниже вашего, отворачивайте нос, больше не общайтесь, они вас тянут на дно. Такие советы раздают, как правило, те, кто сам уже давным-давно пробил всяческое дно. Это во-первых. А во-вторых, все-таки, с кем бы вы ни общались, где бы мы ни вращались, никто не снимает нас самих ответственности за прожитую нами жизнь.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
0: Сегодня церковь чтит память любимого ученика Иисуса Христа, апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн Богослов – один из 12 апостолов, единственный из учеников Христа, умерший своей смертью. Иоанн был рядом с Иисусом во время Тайной вечери, следовал за учителем в Гефсиманском саду, был свидетелем преображения на горе Фавор. Уже со креста, обращаясь к своей матери Марии, Иисус сказал: «Жена, се сын твой», и обратился к Иоанну: «Се матерь твоя». Вплоть до самой смерти Девы Марии Иоанн служил ей как родной матери, а она жила в его доме. Иоанн же проповедовал о Христе в Эфесе. Как-то раз со своим учеником Прохором он вышел на корабле в море, но тут случилась страшная буря. Корабль выбросило на сушу, но вот Иоанна в числе спасенных не досчитались. Прохор страшно горевал о своем учителе, но на 14-й день волны выбросили Иоанна на берег живым, несмотря на то, что он пробыл все это время в пучине морской. Вот так Господь явил свое чудо. Служение Иоанна Богослова сопровождалось еще многими чудесами, о чем повествует его житие. Во времена гонителя христиан, римского императора Нерона, Иоанна приговорили к смерти. Но ни яд, ни опускание в кипящий котел не причинили апостолу никакого вреда. Тогда евангелиста сослали на остров Патмос, где он и написал свое «Откровение», по-гречески «Апокалипсис», и «Евангелие». Святой апостол Иоанн прожил долгую жизнь, проповедуя учение Христа. Предание же о смерти Иоанна таково. Прожив более 100 лет, он удалился из Эфеса и просил учеников своих похоронить его еще живым, накрыв лицо платком. Те не осмелились нарушить просьбу учителя. Однако через некоторое время, когда могила была вскрыта, тело Иоанна там не оказалось. Сегодня день памяти Иоанна Богослова.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Личные границы подросткам. Где-то тонкая грань. В гаджетах, во времени с семьей и без. Личное пространство. Нужно ли учитывать его мнение, если приглашаем гостей? А что понимается под личным пространством и личными границами? Что входит в его личное пространство? Это же не только его комната или территория, правда? Где он находится географически. Это также его идеи, его желания, его потребности и даже право на них. И точно так же, как любой взрослый, подросток начинает защищать свое личное пространство. Ведь мы так делаем, правда? Как только чувствуем стороннее вторжение, которое нам не нравится, он выражает свое недовольство, как умеет. Огрызается, хамит, молча уходит, хлопает дверью своей комнаты, кричит, нервничает. Почему? Зачем? Тем самым защищая свое право владеть своим личным пространством. Личные границы защищают личное пространство. А нужно ли учитывать его мнение, когда приглашаем гостей? Я бы просто поговорил. Быть может, кто-то из близких мне людей неприятен моему ребенку. Представляешь, такое случается. Тогда тут что-то сродни эмоциональному насилию. Умейте договариваться. Держитесь подальше от «мой дом», «кого хочу», «тогда и зову». Это еще, кстати, и его дом. Ну, если вы только не сдаете вашему ребенку комнату в аренду. Или «вы приглашаете, но меня не трогайте». «Это же ваши гости», — говорит подросток, ребенок. «И не нужно меня с ними знакомить». А что, имеет право? Тут нужно понимать самое важное. В тот момент, когда я, взрослый, вторгаюсь в его личное пространство, чему я его учу? Ну, во-первых, наверное, что у него здесь нет своего пространства. Он пришелец, он чужак, он не мой ребенок. Во-вторых, что сильный всегда может вторгнуться в твое пространство. Это важно. И это учит лучше любых слов. И потом, знаете, что иногда бывает? Мы жалуемся. Он совершенно не уважает мои границы. Он может звонить мне по телефону, когда я прошу этого не делать. Он может одно, другое, третье. А откуда, простите, это взялось-то? Не это ли мы ему сами и научили?
2: Свободное радио.
3: Сейчас, когда приходит тьма, миг, когда надежды нет, чувство одиночества.

0: Сменяются столетия, и каждое оставляет после себя новое доказательство того, что в смысле влияния на ход истории жизнь Иисуса самая значительная из всех когда-либо прожитых на нашей планете. Более того, влияние это не ослабевает из века в век. Американский историк Кеннет Скотт Латурет.
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Истинные великие святые мира – это армия неизвестных, ничем не награжденных, незаметных людей, тех, кто просто живет своей жизнью. Именно таким был один брат из Китая, замученный в 1900 году в результате так называемого боксерского восстания. Ченгшен был плохо образован и обладал вспыльчивым характером. Если бы не его обращение к Богу в 1886 году, то его смерть мало бы кто заметил. В тот момент, с которого начинается эта история, Ченг был слепым. Ему было 36 лет, и он представлял собой всеми презираемого, окончательно спившегося и обладающего отвратительным характером человека, которого ничто не волновало, кроме его самого. Когда слепец Ченг, как его прозвали, услышал, что какие-то врачи из другой страны, живущие в 19 километров к югу от его дома, находившегося в Маньчжурии, могут излечить его от слепоты, он отправился в долгий путь. В дороге этого беспомощного слепого человека избили и обокрали, но в конце концов он попал в больницу, одинокий, грязный и никому не нужный. Оказалось, он приехал только для того, чтобы услышать, что в больнице уже нет мест, и ему нужно возвращаться домой. Ченгу некуда было идти, поэтому он сел, сгорбившись на ступеньках у входа, и заснул. Ночной сторож многое повидал в своей жизни. Бедность и нищету, попрошаек и действительно нуждающихся людей. Но когда он увидел этого мужчину, его сердце сжалось от боли. Конечно же, Божья рука коснулась его сердца. С чувством родившегося сострадания он пошел к доктору Кристи, возглавлявшему больницу, и попросил позволить слепцу Ченгу ночевать на его кровати. В результате Ченг остался в больнице на целый месяц. У него почти восстановилось зрение, но он потерял его снова, когда один местный китайский врач по ошибке проткнул зрачок глаза иголкой, думая, что это полностью исцелит Ченга. Теперь Ченг окончательно ослеп. Однако в больнице Ченг услышал весть о Евангелии и, осознав, что он грешен, обратился к вере во Христа. Когда он попросил, чтобы его крестили, миссионер Джеймс Вебстер посчитал его не готовым к такому шагу и пообещал прийти к нему через некоторое время. Разочарованный Ченг взял несколько христианских трактатов и газет и направился в родной город, где начал свидетельствовать о Христе. Однако у него было прошлое, темное прошлое, как говорят люди, кто поверит ему? Когда в этот город приехал Джеймс Вебстер, он узнал о существовании небольшой, но процветающей группы верующих, желавших принять крещение. Так в этой местности возникла церковь, члены которой пришли к Христу благодаря изменившейся жизни одного слепого человека. В 1900 году ненависть людей вылилась во взрыв общественного негодования, в результате которого началось преследование христиан, особенно иностранцев, известное как боксерское восстание. Когда стали происходить аресты христиан, Ченг согласился пожертвовать собой ради их свободы. Решив, что смерть лидера христиан положит конец росту христианства, Ченга приговорили к смертной казни. 22 июля 1900 года его провезли по улицам города в телеге для перевозки скота. Когда он зашел на место казни, Ченг запел песню. «Я знаю, что Иисус меня любит, это Библия говорит». Меч отрубил ему голову, когда он вскричал: «Отец Небесный, прими мой дух!» В то же мгновение слепец Ченг прозрел, как Дитя Божие на небесах. Преобразованная жизнь – вот его свидетельство. Истинно великие святые те, кто действительно должны занять почетное место на небесах. Это часто никому неизвестные, никем не признанные, не имеющие никаких наград. Однако их жизнь отражает любовь Иисуса намного сильнее, чем их слова. Это настоящие герои. Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Смотрите же, берегитесь! Если провинится твой брат, упрекни его, и если раскается, прости. И если 7 раз на дню провинится перед тобой, 7 раз вернется к тебе и скажет «каюсь», прости».

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Когда в очередной раз слышишь незатейливое «все будет хорошо», так и хочется уточнить, во-первых, а откуда вы знаете, а во-вторых, можно ли точную дату, когда уже все будет хорошо. Но не спешите раздражаться на оптимистов. Это ведь еще выдающийся Макаренко писал. Человек не может жить на свете, если у него впереди нет ничего радостного. Стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость, пусть даже и несбыточная.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их.

0: Стих дня.
1: Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, всем мир и благодать. С вами пастор Владислав Трескин. Прочитаю вам из Библии первую книгу Царств, глава 15, стих 22. «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Тема этой недели – тихая сила. Сегодня поговорим о том, как не превратить живую веру в формальность. Бог дал царю Саулу ясное поручение. Но что сделал Саул? Он послушался только частично, пощадил вражеского царя и оставил лучший скот. А затем поставил, подумать только, сам себе памятник, представляете? Когда-то Моисей после победы тоже поставил памятник, жертвенник, который прославлял Бога, а вот памятник Саулу был посвящен самому Саулу. Утром к нему приходит пророк Самуил, и Саул встречает его словами: «Я исполнил слово Господа». И самое удивительное, Саул, похоже, действительно так считает. В этом и заключается самообман. Мы можем искренне не замечать, что обманываем сами себя. Но Самуил отвечает вопросом: «А что это за блеяние овец в моих ушах?» Саул начинает оправдываться. «Виноват народ», — говорит он. «Это они оставили лучшее для жертвы Господу». И заметьте еще одну деталь. Саул говорит: «Господу Богу твоему». Видите, не нашему, не моему, а Господу Богу твоему. То есть религиозные слова остаются, а близость с Богом уже теряется. Получается, что частичное послушание — это все равно, что непослушание. Нам тоже легко превратить веру в список разных дел. Молитва есть, Библию прочитал, на служение пришел, на конференцию съездил. Собрание, чтение, служение — все это нужно, но послушание они не заменяют. Настоящее послушание часто выглядит совсем неприметно. Вот промолчать, когда хочется ответить резко, да? Попросить прощения. Сказать правду, даже когда проще промолчать, наоборот. Уделить время человеку, который нуждается в нас. Или отложить телефон, чтобы побыть с Господом несколько минут. Вот где может проявляться тихая сила веры. Еще одно важно помнить. Мы слушаемся не для того, чтобы Бог нас принял. Христос пострадал за нас, чтобы мы были приняты Богом. Наше послушание – это не способ заслужить Божью любовь, это ответ на уже подаренную нам благодать. Поэтому сегодня нужно задать себе простой вопрос: «Господи, где ты зовешь меня к послушанию?» Послушание – лучше жертвы. И пусть наша вера будет не только заметной снаружи, но прежде всего живой внутри. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Свободная

0: Не, все, ребята, с меня хватит. Я этого больше терпеть не буду.
1: Гарик, ты чего там, опять за геометрию, что ли, взялся?
2: Да какая там геометрия? Я письмо пишу.
1: Кому, если не секрет?
2: Международному библейскому обществу. Хочу им посоветовать, чтобы они отредактировали Библию согласно современным понятиям о толерантности, понятно?
1: Чего? Ты хочешь, чтобы они отредактировали Библию?
2: Понимаешь, стоит мне только заикнуться, что я христианин, как все вокруг начинают винить меня в отсутствии толерантности, понимаешь? Если они не согласятся внести поправки, я не знаю, я...
1: Погоди ты. Что именно ты хочешь, чтобы они исправили?
2: Ну вот, например, смотри. Вот. Вот с этими стихами у меня постоянно напряги в институте. Вот, Евангелие от Иоанна 4:16. Иисус говорит: «Я путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
1: Ну, а что тут нетолерантного?
2: Ты что, не понимаешь?
1: Чего?
2: Он же говорит так, как будто другого пути нет, другой истины нет. Ты понимаешь, жизни другой нет. И, по-твоему, это толерантное высказывание, да?
1: Слушай, я боюсь, что ты неправильно
2: Или
1: понял.
2: Вот, например,
1: ты
2: книга
1: вообще...
2: «Деяния апостолов» 4:12. Вот, смотри. «Нет ни в ком ином спасения, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».
1: Послушай, Гарик, я просто хотела тебе...
2: Удивительно, что нас обвиняют в отсутствии толерантности. Я считаю, нам следует как можно быстрее взять эти строчки из Писания.
1: Хорошая идея.
2: Ты чего?
1: А что?
2: Зачем Библию в мусорное ведро бросила? Нашлась мне тут.
1: Ну, если эти слова ложь, то с какой стати мы можем доверять Писанию и в остальном?
2: Ты уж прям... Я же не сказал, что эти слова ложь, но выбирать слова надо.
1: Так все-таки. Иисус – это единственный путь или нет?
2: Ну, единственный, наверное. Иначе бы он не пошел на смерть за наши грехи.
1: Однако, по-твоему, этому не место в Евангелии?
2: Ну, не то чтобы не место. Просто, понимаешь, эти слова, они... Они звучат, ну, нетолерантно, ну как ты не понимаешь?
1: Знаешь, если следовать твоей логике, то мы придем к выводу, что все религии, все верования и убеждения, включая атеизм, нетолерантны.
2: Ну из чего это ты так решила?
1: Ну сам посуди. Если, к примеру, предположить, что атеисты правы и Бога нет, то получается все религии ложь. Если, предположим, правы приверженцы ислама и Иисус всего-навсего один из пророков, а не сам Господь, Спаситель, как верим мы, то христианство ложь.
2: Ну а как насчет индуизма? Индуисты ведь верят, что все религии равноправны и все являются гранями любви и света одного Бога.
1: А, знаешь, мне кажется, что как раз индуизм и подобное ему мировоззрение в какой-то мере и ответственны за эту полную неразбериху в понятии о толерантности.
2: Ого, а индуизм тут чем провинился?
1: Ну и индуизм ведь учит, что реальности как таковой не существует. Вся жизнь не что иное, как иллюзия, так?
2: Ну, допустим.
1: Но утверждая это, не кажется ли тебе, что индуисты противоречат сами себе?
2: В смысле противоречат?
1: Посуди сам. Откуда они могут знать, что этот мир иллюзорный?
2: Откуда?
1: Получается, что некто однажды сказал всем людям, что все в этом мире на самом деле иллюзорно. Кем был этот некто? Настоящим? Не иллюзорным? Тогда нельзя сказать, что все в мире иллюзорно. Ну а если этот некто был такой же иллюзорный, как и все вокруг, то где гарантия того, что сказано им? Ничто иное, как обыкновенная иллюзия.
2: Хочешь...

0: Понимаешь, изначально понятие «толерантность» означало что-то вроде того. Я не согласен с тобой, но я уважаю твое право на личное мнение. Сегодня же «вы толерантность» означает примерно следующее. Я не согласен даже на то, что у тебя есть право думать иначе. Сиди и молчи себе в тряпочку.
1: Слушай, классно ты мысль развиваешь, никогда об этом так не думал.
0: Ну вот ведь в чем загвоздка. Исказив понятие, эти люди сами загнали себя в ловушку.
1: В ловушку?
0: Угу, смотри. Называют тебя, скажем, нетолерантным, они тем самым как бы говорят: ты не прав, только потому что говоришь, что не правы мы.
1: Погоди, ты хочешь сказать, они делают как раз то самое, за что обвиняют меня?
0: В принципе, да.
1: Ах, вы лицемеры. Ну пусть только еще заикнутся. Я им тогда все скажу, что о них думаю.
0: Погоди!
2: Чего?
0: Не забывай, толерантность означает: я не согласен с тобой, но...
3: Но я уважаю твое право на личное мнение.
0: Вот так-то лучше. Ну пока.
4: Не бойся, Бог.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Такое ощущение, что экклезиаст к Богу подходил как исследователь, систематизатор, аналитик. У него всегда правильные выводы о Боге, но, кажется, нет общения с ним. И пусть нас не удивляет конец его жизни, пусть это будет предупреждением. Чего ищете вы? Чему придаете сердце? Поиску мужа, жены, хорошей работы, образования, другого мужа, другой жены, развлечений, мудрости? Вы можете закончить 5 библейских школ и семинарий, набив разум отборной библейской истиной. Ваше богословие может быть безупречно, а богопознание ужасно. Ваши библейские знания могут быть обширны, а ваше поклонение куцем. Копить истину, знать истину, говорить истину – это не то же самое, что жить по истине. Если вы помните, Соломон в Писании никогда не упоминается в числе не то чтобы выдающихся праведников, а праведников вообще. Вспоминают его славу, богатство, мудрость, храм, который он построил, его роскошный образ жизни, одеяния, но не благочестие. Оно и неудивительно. Ведь занять свой ум интеллектуальными упражнениями – это одно, а занять свой ум Богом – это совсем другое. Слово Божие повелевает любить Господа всем разумом. Это значит, что ум должен быть брошен в первую очередь на богопознание. Нет ничего плохого в том, чтобы много знать. Но если вам это нужно для эгоистических целей, вас ждет разочарование. Все, чему вы посвятите себя, кроме Бога, разочарует и сделает жизнь жалкой и бессмысленной. Мудрость открывает глаза на реальность и таким образом приносит печаль. Не зря же говорят: меньше знаешь, лучше спишь. Здесь примерно такая же идея. Может, лучше жить в счастливом неведении, не задаваясь лишними вопросами? Чем ответить на такое положение вещей, если вера слаба или ее нет? Разве что цинизмом и унынием. Осведомленность, не сопровождающаяся искренним поклонением и сильной верой, не принесет ничего, кроме печали и скорби. Такой мудрец ясно читает послание жестокого мира. «Жалкий смертный, я ничего тебе не дам из того, что ты жаждешь, забудь! А все, что тебе удастся вырвать у меня непосильным трудом, кровью, потом или обманом, я все равно заберу обратно со смертью». И как же совладать с таким знанием, если нет крепкой башни, в которой можно спрятаться и находиться в безопасности? Притча 18.11. Что делать с мрачной действительностью, если нет веры и надежды на Господа? Благодарение Христу, научающему нас видеть иную реальность, ту, которую невозможно увидеть физическими глазами, но которая грядет. Чтобы войти в нее, нужна вера и надежда. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам 4:16-18. Не Соломон ли учит нас прятаться в имени Господа? Однако вопрос не в знании, а в практике. Почему-то каждый раз, говоря о духовном благе, о Боге, о праведности, он говорил в третьем лице. Все высказывания от первого лица касаются либо его непохвальных поступков, либо наблюдений. Поиск лица Божьего не стал главным делом его жизни. Были более интересные вещи, чему он себя посвятил. Дальше мы рассмотрим их подробно. Итак, мудрость открыла глаза царю на истинную сущность падшего мира. Он осознал неизбежность зла, его масштабы, боль, слезы, несправедливость, скорби, болезни, ненависть, убийство, обман. Его мудрость помогла ему понять, что у земли нет шансов самостоятельно стать Эдемом. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1:30.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Деяния апостолов.
1: Пришел же некто и донес им, говоря:
2: вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ.
1: Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря:
3: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?»
1: Петр же и апостолы в ответ сказали:
4: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему».
1: Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал:
5: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих. Что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками».
1: Они послушались его и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Порой я ощущаю себя не очень понимающей, что происходит вокруг. Куда я иду? Почему? Ведь вокруг темно и страшно. Но слова псалма направляют и ободряют. Даже если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Господь рядом, и бояться не нужно. Говорю себе и вам.
1: Свободное радио.

0: Факты.
1: Мы привыкли считать, что радуга – это полукруг. Но радуга вовсе не дуга, а целый круг. Круглую радугу можно увидеть с борта самолета или просто с большой высоты, с небоскреба или горы. Интересно, что о форме радуги сказано и в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Эта книга входит в состав Ветхого Завета в православии и католицизме. «Взгляни на радугу и прославь сотворившего ее. Прекрасна она в сиянии своем. Величественным кругом своим она обнимает небо. Руки Всевышнего распростерли ее». Сказано там.

0: They're not gonna get us.
1: Чё это ты поёшь?
0: А ты не знаешь? Это же популярная песня о двух девчонках, которые любят друг друга.
1: Чего?
0: Что с тобой? Они достаточно взрослые, и если они решили быть вместе, то...
1: Ты имеешь в виду вместе? Как парень и девушка?
0: Ну да, а что здесь такого?
1: Ну а что, если все будут думать так? Что тогда станет с рождаемостью на Земле?
0: Ой, я тебя умоляю. Большинство людей не такие. Кроме того, в современном обществе мы должны принимать друг друга со всеми нашими различиями.
1: Согласен. Общество должно принимать различия, которыми Господь наделил людей.
0: А кто сказал, что Бог не создал различия в сексуальном предпочтении? Их тоже нужно принимать?
1: Ну, посмотри на Содом и Гоморру. Помнишь, Бог умертвил этих людей за их неестественные желания к однополым отношениям. Ты что думаешь, Творец мог уничтожить свое творение за то, что они просто шли за желаниями, которые были даны им от Творца?
0: Ну, Гарик, а как ты тогда можешь объяснить чувства этих девушек?
1: Они сами захотели быть вместе. Пребывая в молитве и общении со Христом, мы можем сделать правильный выбор.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Привет, друзья! А вы согласитесь, если собраться нам всем, ну, например, посмотреть какой-нибудь фильм, вот так, чтобы всем вместе и одновременно, что-то из классики, что-то такое, чтобы со смыслом, не просто стрелялки-догонялки. Так вот, давайте себе представим такую ситуацию. Закрытый кинопоказ. Все посмотрели, а потом делимся впечатлениями. И каждый подмечает какие-то свои сюжетные линии, которые запомнились как-то особенно. И вот бывает так, полнейшее ощущение, что все люди, которые собрались под одной крышей на соседних креслах, смотрели чуть ли не разные фильмы. Вот настолько отличается то, что каждый подметил и увидел для себя. Настолько мы по-разному все вокруг себя воспринимаем. От чего? От того, что у каждого из нас за плечами свой уникальный опыт. С одной стороны, все мы согласны с Экклесиастом. Под этим солнцем у всех уже все было. И вы можете, например, читать книгу или какое-то стихотворение, да даже тот же фильм смотреть, снят давно, десятки лет назад, снят другим человеком, с другими мироощущениями. А вы смотрите и откликается, вот как будто бы про вас. Но все равно, вот только ваш опыт – это только ваш опыт. Вот с такими вот нюансами, оттенками до миллиметра. Такого опыта подобного нет ни у кого больше на Земле. И вот этот факт стоит уважать, правда? Причем уважать в контексте абсолютно любого человека. Уважать право другого человека от нас отличаться. Даже самым близким разрешить и уважать право отличаться. Детям, например. С этим обычно бывает особенно туго. Ну как, я же тебя породил? Ну, породил. А все равно у этого человека, есть право от вас отличаться.
1: Падает снег на притихшую землю, замерзшие яблоки на ветвях.

0: воспоминаний и то, что хочется забыть. Нам времени бы больше, чтобы не бежать. Нам время, чтобы просто жить.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: Точные факты.
1: Недавнее исследование показало, что промежуток, в который возможно удержать внимание человека, сократился до 8 секунд. 8 секунд – это на секунду меньше, чем может сосредоточиться на мысли рыбка, пока проплывает по окружности аквариума. Такой образ мышления прокрался и в наш подход к изучению Библии. Слово Божье превращается для нас лишь в красивый текст на фоне цветочек.

который мы пробегаем взглядом, пролистывая ленту соцсетей. Но Библия – это книга, которая способна изменить нашу жизнь, если мы ее прилежно читаем и изучаем. Как развить эту привычку? Наш совет. Найдите план чтения Библии, который позволит вам понять направление, в котором вы двигаетесь, и поможет установить цели, которые вы постепенно начнете достигать. Вот увидите, ваша жизнь действительно начнет меняться.

Если читать Новый Завет, четко видно, какое большое значение первые христиане, как церковь, придавали помощи нуждающимся, делам милосердия, как часто об этом говорится в посланиях апостолов. Почему же сейчас мы об этом так мало переживаем? Возможно, у вас в церкви есть служение сбора одежды или кормление бездомных, или еще что-то социальное. Но вот каждый из нас лично, как христианин, почему-то перестал считать помощь бедным чем-то важным и приоритетным. Мы много говорим о любви к Богу и ближнему, но никак не можем понять, как же ее проявить, показать. А ведь все очень просто, все сказано в Писании. Читаем об этом у Иоанна. «Кто видит брата в нужде, но запирает сердце для жалости, разве в нем может жить любовь Божья?» Мы почему-то забыли, что любовь проявляется в действии. Божья любовь к нам проявилась в нашем спасении, а не в эмоциях. И наша любовь также должна быть действием. Это дела милосердия, добро для окружающих. Мы же, говоря о любви, ищем в себе какого-то эмоционального отклика. В то время как все, что нужно, совершить конкретный физический поступок и проявить любовь на деле. Если каждый из нас будет поступать так постоянно, поверьте, мир вокруг нас изменится невероятным образом. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: Сегодня церковь чтит память любимого ученика Иисуса Христа, апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн Богослов – один из 12 апостолов, единственный из учеников Христа, умерший своей смертью. Иоанн был рядом с Иисусом во время Тайной вечери, следовал за учителем в Гефсиманском саду, был свидетелем преображения на горе Фавор. Уже со креста, обращаясь к своей матери Марии, Иисус сказал: «Жена, все сын твой», и обратился к Иоанну: «Все матерь твоя». Вплоть до самой смерти Девы Марии Иоанн служил ей как родной матери, а она жила в его доме. Иоанн же проповедовал о Христе в Эфесе. Как-то раз со своим учеником Прохором он вышел на корабле в море, но тут случилась страшная буря. Корабль выбросило на сушу, но вот Иоанна в числе спасенных не досчитались. Прохор страшно горевал о своем учителе, но на 14-й день волны выбросили Иоанна на берег живым, несмотря на то, что он пробыл все это время в пучине морской. Вот так Господь явил свое чудо. Служение Иоанна Богослова сопровождалось еще многими чудесами, о чем повествует его житие. Во времена гонителя христиан, римского императора Нерона, Иоанна приговорили к смерти. Но ни яд, ни опускание в кипящий котел не причинили апостолу никакого вреда. Тогда евангелиста сослали на остров Патмос, где он и написал свое «Откровение», по-гречески «Апокалипсис», и «Евангелие». Святой апостол Иоанн прожил долгую жизнь, проповедуя учение Христа. Предание же о смерти Иоанна таково. Прожив более 100 лет, он удалился из Эфеса и просил учеников своих похоронить его еще живым, накрыв лицо платком. Те не осмелились нарушить просьбу учителя. Однако через некоторое время, когда могила была вскрыта, тело Иоанна там не оказалось. Сегодня день памяти Иоанна Богослова.

0: Так ты не собираешься извиняться за то, что пришел поздно?
1: Короче, или говори, что хотела, или я спать пошел.
0: Хорошо, давай поговорим.
1: Ну давай, давай, что ты там хотел обсудить?
0: Одну проблему.
1: Какую еще проблему?
0: Последнее время ты никогда не разговариваешь со мной.
1: Адвокат.
2: Протестую. Преувеличение. Тот факт, что мой клиент пришел сюда, чтобы поговорить, опровергает сказанное вами: ты никогда не разговариваешь со мной.
0: Хорошо. Мне кажется, последнее время ты стал очень редко разговаривать со мной.
1: А я скажу тебе почему. Всякий раз, когда мы затеваем беседу, ты начинаешь меня за что-нибудь пилить.
0: Адвокат.
3: Протестую. Преувеличение. В прошлом году несколько раз во время беседы моя клиентка не пилила мужа. Пожалуйста, перефразируйте ваше высказывание.
1: Хорошо. Мне кажется, что очень часто, когда мы беседуем, ты начинаешь меня пилить.
0: А что делать, если ты так себя ведешь? По дому никогда сам ничего не сделаешь, если тебе об этом 10 раз на день не напомнить.
1: Адвокат.
2: Протестую! Предполагаемые факты не являются доказательством. Пожалуйста, перефразируйте ваше высказывание.
0: Хорошо. Мне кажется, что я более чем один раз должна напоминать тебе сделать то, что ты без напоминания должен бы сделать.
1: Надо же, а ты у нас никогда ничего не забываешь.
0: Адвокат.
3: Протестую. Вы уходите от ответа.
1: Хорошо. Я признаю, бывает. Иногда я что-то пообещаю сделать и забуду. Но я с работы еле ноги волочу. А если бы ты не тратила столько денег впустую, мне бы и не нужно было на двух работах впахивать.
0: Адвокат.
3: Протестую. Предполагаемые факты не являются доказательством. Пожалуйста, перефразируйте ваше высказывание.
1: Хорошо. Я думаю, тебе не помешает быть более внимательной к тому, как ты расходуешь наши деньги.
0: Если ты можешь делать это лучше, чем я, пожалуйста.
1: Адвокат.
2: Протестую. Вы уходите от ответа. Пожалуйста, перефразируйте ваше высказывание.
0: Хорошо. Я признаю, что иногда я неразумно трачу деньги на косметику и новую одежду. Но это ведь только для того, чтобы привлечь твое внимание.
1: А зачем тебе так привлекать мое внимание?
0: Потому что иногда только так я могу заставить тебя посмотреть на меня поверх своей газеты.
1: Дорогая, ты что, на самом деле так одинока?
0: Я просто хочу, чтобы мы разговаривали, как это было раньше.
1: Дорогая, а че бы нам сейчас в ресторанчик не смотаться? 100 лет уже не были.
2: Братисту!
1: Проваливайте, мы и без вас тут разберемся.
4: И свет во тьме светит. Свободное радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Евангелие от Иоанна.
1: В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им:
2: «Мир вам!»
1: Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично:
2: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас».
1: Сказав это, дунул и говорит им:
2: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся».
1: Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему:
3: «Мы видели Господа».
1: Но он сказал им:
4: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю».
1: После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал:
2: «Мир вам!»
1: Потом говорит Фоме:
2: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим».
1: Фома сказал ему в ответ:
4: «Господь мой и Бог мой!»
1: Иисус говорит ему:
2: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие».
1: Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
0: Свободное радио рядом.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Вечерние часы в большом городе принято называть часами пик. Это время всеобщей сутолоки и спешки, когда все торопятся. Но, по-моему, настоящий час пик наступает, когда все члены семьи собираются вечером дома. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Ранний вечер – это время, когда атмосфера накалена до предела. Достаточно одного только слова, чтобы вокруг закипели страсти. Родители возвращаются домой уставшие и раздражительные, а дети требуют, чтобы им уделили капельку внимания. Все голодные и с нетерпением ждут ужина. Вот-вот вспыхнет ссора. Но есть несколько способов разрядить накаленную обстановку, перерезать Бикфордов шнур, готовые уже разорваться бомбы. Прежде всего, постарайтесь использовать время по дороге домой, чтобы слегка расслабиться, отключиться от работы. Или постарайтесь позвонить детям домой еще до ухода с работы. Это поможет вам слегка снизить накал страстей и избежать уже назревающей дома ссоры. Когда же вы переступите порог дома, прежде чем переодеться и сесть к столу, посвятите несколько минут детям. Почему бы не выгулять всем вместе вашу собаку и не заняться, опять же, всем вместе приготовлением ужина и превратить его в маленькое семейное событие. Даже малыши с удовольствием помогут вам мыть овощи и сервировать стол. Было бы неплохо выключить телевизор во время ужина и использовать это время для того, чтобы поделиться последними новостями. Если вы постараетесь использовать время возвращения домой как своего рода мостик между работой и домом, это поможет избежать семейного часа пик. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе».

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Нужно ли Богу, чтобы мы страдали? Не люблю, когда человека в беде утешают словами вроде «Бог страданиями очищает нас, спасает, делает лучше, ведет к себе». В этом контексте Бог предстает мучителем и насильником, который пытками понуждает людей к покаянию. Вряд ли к такому Богу захочется обратиться. И вряд ли такой Бог есть любовь. Хорошо, что на самом деле все иначе. Чтобы привести нас к себе, Господь сам прошел через страдания, и наши страдания Ему не нужны. Бог зовет нас к себе во всякое время, радостный или печальный, и зов Его кроток. «Се, стою у двери и стучу». Не вламывается, срывая дверь из петель, не прибегает к помощи небесного войска, не требует, чтобы его впустили. Стоит на пороге, уважая границы нашего дома и нашей свободы, стучит. Но мы почему-то чаще слышим этот стук, когда проходим через страдания.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. «Око своего умного не сводите с сердца, и все исходящее оттуда тотчас схватываете и разбираете. Хорошо пусть живет, нехорошо тотчас убить его надо».
2: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда.
1: «Будь счастливым, уезжая» называется песня.

Нас не понял нас, уезжаешь, мнешь билет. Больше тех желаний нет, что когда-то жили в нас. Говоришь, что это шанс. Быть счастливым — это шанс. Я не знаю, кто

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит Вячеслав Сафронов, координатор проекта «Год для Иисуса».
1: Дорогие братья и сестры, я благодарен Богу за то, что Господь в Своем Слове не сокрыл от нас ничего. Он не сокрыл от нас то, что было в прошлом, Он не сокрыл от нас то, что есть в настоящем, и Бог говорит о том, что ждет нас впереди, в будущем. Писание говорит, что идут непростые времена для людей, живущих на этой земле, но для нас, как для верующих, это хорошее время мобилизоваться в том, чтобы искать лица Божьего, для того, чтобы собираться в домашних группах, чтобы поклоняться Богу, чтобы объединиться в отношениях, в общениях друг с другом, чтобы начать проповедовать Слово Божие этому миру, нести будущность и надежду всем вместе. Писание говорит, нам о том, что вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он наша помощь и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Библия говорит о том, что Господь является гарантией того, что Он будет хранить нас от смерти, Он будет хранить нас от болезней и немощи, и что во время голода Бог будет питать и заботиться о каждом из нас. Все, что Бог ожидает от нас, это что мы будем уповать на Него. И насколько мы будем уповать на Него, настолько милость Божия будет изливаться в нашей жизни. Чем больше мы уповаем на Господа, тем больше милости мы будем видеть в своей жизни и в жизни тех, кто рядом с нами. Поэтому давайте вместе объединимся в поклонении, хвале, будем ходить на домашние группы, давайте через онлайн будем молиться, слышать Слово Божие, давайте вместе поклоняться Господу. Любим вас, благословляем. Бог про тебя не забыл.

0: Евангелие от Матфея.
1: Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. О, блаженная пустыня любви твоей! Никто никогда не укротит тебя, никто не исследует тебя. Дороги, которые отважно пробивались вдаль, увели не слишком далеко. Внезапно они прерываются, и в воздухе все еще ощутимо разочарование, настигшее первопроходцев, и все еще чувствуется то настроение, в котором они повернули назад. Снова заросли тропы, прорастают со всех сторон лесные травы, поперек упали высокие стволы, снова шумит и расцветает безграничная лесная пустыня. Когда я был юношей, я думал, что с тобою можно как-то найти общий язык. Я увидел перед собой круто уходящую вверх дорогу и почувствовал прилив отваги. Я взял свою сумку и двинулся вверх. Я попытался стать как можно легче, по слову твоему, духовно расставшись со всем, чем можно. Какое-то время мне казалось, что я поднимаюсь вверх. Но когда сегодня, после стольких лет, я поднимаю глаза вверх, я вижу, что твои восьмитысячные вершины сияют надо мной еще выше, еще необозримее, чем когда бы то ни было прежде. Ни о каком пути уже давно не может быть речи. Я основательно снабдил себя дорожными картами и измерительными приборами. Я наизусть выучил, что такое 12 ступеней смирения, и хорошо помнил о 7 оградах и 7 рвах, окружающих замок души. На некоторых вершинах я видел флажки и отметины, а красные и синие пометы на щебне указывали на то, что здесь до меня уже кто-то был. На некоторых привалах беспорядочно, подобно шоколадной фольге и пустым консервным банкам, валялись разные руководства на пути к блаженной жизни. С течением времени я избавился от привычки обращать внимание на эти печальные отбросы. Я заметил лишь, что они попадались все реже и реже. Мне казались они чем-то бесконечно старым, заржавелым и уже готовым к тому, чтобы самому стать частью этой пустыни, затерянной в глубинах девственного леса и в сплетении ветвей. И все, кто пытался здесь заклинать тебя, о пустыня, кто пытался расколдовать тебя, показались мне глупыми и по-детски наивными. Я почувствовал, что гневаюсь на них, ибо они увлекли за собою души тех, кто мог бы на самом деле понять твое волшебство. Но и сострадание овладело мной, ибо они, стремясь к чему-то лучшему, обманули мир и себя. И вот однажды я выбросил все в кусты, и сумку, и еду, и карту, и посвятил себя лишь тебе, лишь твоим нетронутым ландшафтам, и ради тебя я стал свободен. Учителя говорили, есть 3 пути к знанию. Первый путь есть «да», второй путь есть «нет». Третий, что возвышенней обоих, есть путь по ту сторону «да» и «нет». Найти тебя во всех творениях, ибо каждая, как осколок, отражает излучение твоего света. Оставить все творения, ибо их жесткие грани не могут охватить струящегося твоего бытия. Наконец, разбить чашу с совершенствами творений и распространить эти совершенства до неизмеримой меры твоей вечности. Но я узнал, что эти пути — не путь. Да, это изреченное, нет, это противоречие. Оба спутаны между собой и в конце концов тянут в бездну. Третий же путь есть невозможность эту бездну пересечь. Некоторые советовали, бросься в глубины, так, чтобы твое бытие и твоя ограниченность разбились, и ты найдешь то, чего жаждешь. Твои глаза откроются, и ты станешь как Бог. Огромное искушение стояло за сказанным. И в глубине кратера появилась влекущая к себе золотая лава, манящая божественная жизнь. Золото от золота, казавшееся мне тем светом, что по преданиям иногда является далеким кораблям из верхних пещер Афона. Мне казалось, что это тот священный экстаз, в котором пересекали все преграды и Плотин, и Аль-Халадж, и ученики Бодхисаттвы. Но вовремя мне вспомнилось сердце твое, Господи, и то, что ты возлюбил ограниченность своих творений и сошел в нашу земную долину, чтобы прибыть среди нас до конца мира, чтобы предостерегать нас от искушений духа и от презрения к даже малейшему из малых. И когда я взглянул на тебя и увидел, как ты, усталый, сидишь у источника блудницы, как ты пылью и слюной мажешь глаза слепорожденному, я начал подозревать, что все эти просветленные в пережитом ими экстазе сталкивались лишь с замаскированным призраком твоей тщетной духовной жажды. И также должны были ошибаться и те, кто пытались миновать твою человеческую природу, пытались оставить ее позади, чтобы войти в якобы более глубокую безосновность Отца. Или еще точнее, каждый путь оказывался ложным, если этот путь не был тобою. С дороги сбивались все те, кто не знал тебя. И никто не знал тебя, если не был в тебе. Ни разу мне не удавалось пройти по дороге от себя самого к тебе, если эта дорога не была заранее пройдена в тебе».

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Отличный день у нас сегодня на Свободном радио. Правда? С вами Катя. Кто-то сказал, что жизнь большинства людей не столько трудна, сколько запутана. А как у вас? Все сложно? Или просто запутано? В любом случае, у меня для вас хорошие новости. Нет такой сложности или запутанности, которую не мог бы распутать Господь. Что нужно для этого? Да просто попросить Его об этом. Своими словами. И все кривизны исправятся, будьте уверены. Все будет хорошо.
1: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: только голова гудит. Можно я присяду на минутку?
1: Конечно, конечно, Вика, садись, отдохни. Может, тебе воды принести?
0: Да, если можно.
1: На, держи.
2: Виктория, дорогая ты наша, как я рад, что тебе лучше. Ну-ка, ну-ка,
3: давай посмотрим, как тут у нас, как самочувствие.
0: А вы должны быть мой лечащий врач.
3: Что?
1: Амнезия. Она даже свое имя не сразу вспомнила.
3: Виктория, дело такое, мы с тобой еще до того, как ты впала в кому, были знакомы. Мой сын Дима с тобой на одном курсе учится, не помнишь?
0: Дима.
3: Ну-ну-ну-ну, слезами тут не поможешь. Все будет хорошо, ты молодчина. Травмы головы, они просто часто сопровождаются временной потерей памяти. Это пройдет. Ты нам вот что, ты нам расскажи лучше, как ты себя чувствуешь.
0: Ой, голова немного гудит. А так, в общем, ничего. Медсестра, вы, кажется, хотели принести мне воды.
1: Вика, я ведь только что принесла тебе стакан воды, и ты выпила его залпом. Вот, пустой стакан.
3: Ничего-ничего. Канька, принеси, пожалуйста, еще
0: водички. Доктор, доктор, что со мной? Я попала в аварию?
3: Да, было дело. Но ты молодчина, дела идут на поправку. Ну-ка, сейчас, не шевели головой. Угу. Следи за моим пальцем. Отлично. Чувство тошноты не испытывала в последнее время?
0: Нет.
1: Ее вырвало 15 минут назад.
0: Что?
3: Вика, сосредоточься, пожалуйста, и попытайся что-нибудь вспомнить. Давай, будь умницей. Ну, все, что приходит в голову. Ну, хоть что-нибудь приходит в голову.
0: Когда я умру, я буду на небесах.
3: Что?
0: Я вспомнила, что когда я умру, я буду на небесах.
1: Вик, а какая у тебя религия? Ты какую церковь ты посещала?
0: Церковь?
1: Ну да.
0: Не помню.
1: Тогда как ты вообще можешь судить о том, будешь ты на небесах или не будешь?
0: Это Божий дар.
1: Что это?
0: Спасение! Я не могла ничего сделать, чтобы заслужить его. Наверное, это и объясняет тот факт, что хотя я и забыла все мои поступки, всю мою жизнь, я отчетливо помню, что спасена по милости Бога.
1: Владимир Афанасьевич, я думаю, что травма головы повлияла не только на память.
3: Нет, Вика мыслит совершенно ясно. В Библии в самом деле сказано, что спасение – это Божий дар. Его нельзя заработать.
1: Ой, да ладно вам, что вы такое говорите? У всех религий есть какие-то требования. Там праздники, посты, ритуалы, я не знаю, паломничество.
3: А апостол Павел, кстати, писал, что в сравнении с праведностью Христа, наша праведность, она как...
0: Запачканная одежда.
1: Она права?
3: Совершенно верно, Вика. Как запачканные одежды.
1: Погодите, погодите, но что-то ведь нужно сделать. В конце концов, ну не все же будут спасены.
0: Вера.
1: Что, Вера? Я Катя?
3: Катюша, Виктория пытается сказать, что спасены будут те, кто истинно уверовал в Сына Божьего Иисуса Христа.
1: Но ведь, как бы... Подождите, я что-то запуталась совсем.
3: Так, пойдем, отведем Вику в палату, и я тебе на обратном пути все объясню.
0: Пойдем. А кто такая Вика?

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они покидали Иерихон, следом за ними шла большая толпа. А там у дороги сидели двое слепых. Они услышали, что мимо идет Иисус, и закричали: «Господь, сын Давида, сжалься над нами!» Толпа сердилась и требовала, чтобы они замолчали, но они кричали еще громче: «Господь, сын Давида, сжалься над нами!» Иисус остановился и подозвал их. «Чего вы хотите? Что для вас сделать?» — спросил он. «Господь, пусть откроются наши глаза!» — говорят они. Иисус, сжалившись, прикоснулся к их глазам, и они тут же снова стали видеть и пошли за ним следом.
2: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное».

только лжи. К эфирным замкам, кораблям бумажным меня так часто манили миражи. То, что было таким пустым, мне казалось важным. Мне было больно, когда ко мне не подошли, когда не взяли в свой круг или обморали сажей. На что позже я понял, что продолжаю жить. Прошел бы мимо и не

Я тоже верил в то, что успех принесет смысл. Искал его в признании и стремился ввысь. Надеялся на то, что чувства не врут. Но каждый раз мой навигатор перестраивал маршрут. И шаг за шагом приходилось убеждать себя, что стоит лишь немного подождать, и тогда начнется новая жизнь. Но счастливее не стал, я был втянут в сражение, что не начинал. Каждый знает эту пустоту в лицо, каждый знаком с внутренним подлецом, когда сжимает в кольцо бессилие и слабость воли. Удар в спину от себя несет не меньше боли, когда тьма сгустилась над полем боя, когда все копья сломаны и план отступления построен. Внезапный луч рассвета разорвет мрак. Я вижу, это мой Бог несет.

Наталья Мелешко. Восторженные детские глаза не видят суеты, дивятся чуду, как серебрится светлая роса, как серебрится, светится роса, и как зимой искрят бриллианты всюду. А вот и пчелка у цветка жужжит, котенок потерялся, жалко плачет, ручей весенний весело бежит, все мелочи так много в жизни значат. И могут дети сердцем доверять, у Бога искренне просить о чем-то, обмана, лицемерия не знать, и злых людей заметить могут четко. Дарить любовь и радость всем вокруг, о дне грядущем сердце не тревожить, прощая, если кто обидит вдруг. Ребенок жить сегодняшним лишь может, и не копить все на потом, не лгать, открыто в жизни жить, как на ладони. В сердцах детей есть Божья благодать, они, как маленький светильник в доме. Дай, Господи, мне детские глаза, без пелены греховного познания, пусть горькая и чистая слеза во мне очистит душу покаянием. Дай в этот мир войти, как в первый раз, дивиться чуду Божьего творения, ребенком малым, радуясь, смеясь, наполнить сердце счастьем, восхищением.

0: Письма Павла христианам в Коринфе.
1: Так что ничему не выносите приговора до времени, пока не придет Господь. Он и выведет на свет все, что скрыто во мраке, и сделает явными даже тайные помыслы. Вот тогда каждый получит от Бога свою похвалу.

0: Why are you looking at me like that? Am I done? All right. Back to you.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Этот мир представляет собой комедию для тех, кто мыслит, трагедию для тех, кто чувствует. Хорас Уолпол, британский писатель.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Казалось бы, трудоголик. Ну, подумаешь, много человек работает. Пусть работает, если ему так нравится. Но на самом деле, шутки шутками, а вы попробуйте сформулировать, что такое трудоголизм. И вы поймете, что это вовсе не смешно и не весело. Трудоголизм – это признак психологического неблагополучия, когда человек прячется за работой. Например, из-за утраты способности полноценно общаться с окружающими и для того, чтобы уйти от собственных нерешенных внутренних проблем. В основе трудоголизма лежит ощущение собственной неполноценности и желание во что бы то ни стало эту неполноценность компенсировать. Ну а сопутствующие удовольствия – глубочайшая депрессия, переходящая в хроническую. Существует мнение, что трудоголизм закладывается в структуру личности в очень раннем детстве, и причиной тому служит мама, а точнее либо ее отсутствие, либо ее плохое отношение. У ребенка появляется иллюзия, что он может найти заменитель материнской любви и поддержки во внешних коммуникациях и во внешних отношениях. Например, в школе, в спортивной секции подросток начинает концентрировать всю свою жизненную энергию в одной точке, лишь бы получить внимание благодаря выдающимся успехам и достижениям. Обычно эти дети на самом деле не отличаются особым даром, но достигают результата зубрежкой. В результате при получении ощутимых успехов такой способ поведения и образ мысли успешно закрепляется и является ведущим тогда уже во всех областях жизни человека. Интересен тот факт, что при достижении выдающихся результатов в выбранной профессии и, наоборот, при полном крахе карьеры, человек, он же трудоголик, испытывает примерно одинаковые ощущения. Человек оказывается одинаково не готов к тому, что высвобождается время и появляется переизбыток жизненной энергии. Вот и получается, для трудоголика важен процесс и даже больше, чем результат. Ведь выйдя на определенный уровень, работа уже не требует больших усилий и вложений. И в результате человек снова чувствует пустоту и бессмысленность всего того, что он делал. Обесценивает полученные результаты и старается найти новую идею фикс. Все для того, чтобы ощущать себя нужным и любимым. Основным последствием трудоголизма является зависимость. И это сродни и алкогольной, и наркотической зависимости, когда человек уже не может существовать без определенных стимуляторов. Так что если вы человек-машина, человек-график и человек-работа, не спешите гордиться. Гордиться, возможно, нечем.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Новая музыка на свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

тревожное одиночество. «Остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее». 3 Царств 19:10. Одиночество способно исказить взгляд человека на жизнь, а порой и привести к ощущению покинутости Богом и ближними. После того, как Илия поразил всех пророков Ваала, он узнал, что Иезавель замышляет против него. Опасаясь за свою жизнь, Илия бежал в пустыню, и там сказал ему Господь: «Что ты здесь делаешь, Илия?» Ответ Илии показывает, что в то время он потерял понимание того, что с ним происходит. Мужественный, верный, храбрый Илия отвечал: «Остался я один». А ведь тысячи израильтян готовы были защищать его от Иезавели и Ахава. И все же Илия остался в одиночестве. Но на самом деле он не был одинок. Господь не покинул его и помог ему побороть одиночество. Одна верующая женщина, у которой умер маленький сын, чтобы сохранить присутствие духа, повторяла себе: «Бог жив». Когда у нее умер второй ребенок, она продолжала говорить: «Счастье умерло, но жив Бог». Но когда умер и муж, отчаяние охватило ее. И тогда единственный оставшийся в живых из ее детей, вспомнив, что говорила мать раньше, спросил: «Мама, что, Бог умер? Умер?» Святой Дух избрал эти слова, чтобы тронуть ее сердце. Она заново поняла, что Бог, всегда бывший с ней, не покинул ее и сейчас, в самом страшном горе. Может быть, и у вас горе, может быть, и вам сейчас кажется, что вы одиноки. Но вспомните, что жив Бог, и что Он сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям 13:5. Он никогда не бросит вас в одиночестве. Человек, страдающий от одиночества, не помнит о том, кто всегда и везде с нами.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Марка.
1: «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны, и некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили:
2: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный».
1: Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса:
3: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
1: Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему:
3: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?»
1: Иисус сказал:
4: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
1: Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал:
3: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?»
1: Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему:
5: «Прореки!»
1: И слуги били его полонитом.
6: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
0: 10 октября 1903 года закончила свой земной путь Эмма Ревел Муди, жена одного из самых известных евангелистов XIX века, Дуайта Л. Муди, которую называли внутренним стержнем успеха его служения. Ее спокойствие и аккуратность в финансовых вопросах уравновешивали импульсивную и эмоциональную натуру мужа. Их брак продлился 37 лет, вплоть до смерти Дуайта Муди в 1899 году. Эмма пережила своего мужа всего на 4 года. Сам Муди часто признавал, что не смог бы совершать свое служение без тихой силы своей любимой жены. Эмма родилась в Лондоне в 1843 году, а в возрасте 6 лет перебралась вместе с родителями в Чикаго. Со своим будущим мужем она познакомилась, когда ей было 15 лет, во время занятий в миссионерской школе, где он трудился. Вскоре Эмма стала волонтером в евангелической организации Муди. Когда ей было 17, они обручились. В 19 поженились. А в 21 Эмма стала матерью. Дуайт Муди был пламенным евангелистом, и Эмма часто сопровождала его в путешествиях. Вплоть до последних лет жизни у них не было постоянного дома. Эмма Муди с большим удовольствием служила в воскресной школе, а также вместе с мужем основала семинарию для девочек в Нортфилде, штат Массачусетс, школу в Маунт-Херман и Чикагский библейский институт, ныне Библейский институт Муди. Она умерла в возрасте 61 года в Нортфилде, штат Массачусетс. Книгу о жизни и служении Эмме Ревел Муди под названием «Небесная судьба» написала уже в 20 веке ее внучка Эмма Муди Пауэлл.
2: След

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов, из-за которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покоряясь владыке поднебесного мира, духу, который и поныне действует в тех, кто противится Богу. Ведь мы все тоже из их числа. Мы тоже жили по законам плотской природы, исполняя все вожделения нашего тела и ума, из-за этого нашего естества подлежали наравне со всеми суду Божьего гнева. Но Бог, богатый милостью, по великой своей любви, которую Он полюбил нас, мертвых от грехов, оживил нас вместе со Христом. По доброте Его вы спасены».
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

служить малейшим. На заснятом видео человек стоял на коленях возле оживленной автомагистрали. Перед ним полыхал пожар, горел подлесок. Человек хлопал руками и кого-то подзывал. Кто там был, собака? Несколько мгновений спустя из дыма показался кролик. Человек сгреб испуганное животное в охапку и побежал в безопасное место. Почему спасение такого ничтожного существа попало в национальные новости? Сострадание. Вот почему. Есть что-то трогательное в сострадании, проявленном к одному из наименьших. Чтобы позаботиться о крохотном создании, нужно большое сердце. Иисус сказал, что Божье Царство похоже на человека, который устроил пир и пригласил к себе всех желающих. Не только богатых и знаменитых, но и нищих, увечных, хромых и слепых. Я благодарен Богу, что Он обращается к слабым и тем, кто кажется ничтожными. Иначе у меня не было бы никакой надежды. Павел сказал: «Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Каким безгранично большим должно быть сердце Бога, чтобы спасти такого маленького человека, как я? А что с моим собственным сердцем? Насколько оно расширилось? Это видно не потому, как я отношусь к важным людям, а потому, как я служу тем, кого общество считает ничего не значащими. Боже, помоги нам ценить людей так, как их ценишь Ты, несмотря на то, кто они или чем занимаются».

Люди порой задумываются, куда приводят мечты. Чтобы этот вопрос легче было раскрыть, необходимо сначала решить, кто является проводником. Владимир Борисов, советский актер.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. В книге притчей сказано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». А я вот подумала, ну разве можно доверять сердцу? Ведь там чувства, эмоции, какие-то непонятные, нестабильные субстанции. Можно ли что-то познать сердцем? В Слове Божьем так сказано не случайно. Ведь именно в сердце и можно найти то, что называется совестью или стремлением к божественному. Ведь сердцем ты всегда понимаешь, как это по любви, как это по совести. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои, обещает нам Библия. А потому будем всем сердцем познавать Бога, доверяя в самые надежные руки свою жизнь. И будем идти по жизни вместе с Ним.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: крайне необычная. Вот, я как бы приемный ребенок в семье, и я познакомился с Христом именно в семье. И я верил во Христа благодаря примеру моей семьи, то, что я видел, то, какую любовью меня любили мои родители приемные, откуда у них было столько любви, я задался этим вопросом. И это меня наткнуло на то, кто такой Христос, и в процессе я уверовал и начал жить христианской жизнью.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
0: Моя вера действенна и помогает мне в каких-то трудных ситуациях, в решении определенных вопросов в своей жизни. Благодаря моей вере есть определенные ориентиры, которые уберегают от плохих последствий, так сказать. Моя вера дает мне какой-то более уверенности. Сейчас очень многие молодые люди страдают депрессией, одиночеством. Я, честно говоря, в своей жизни никогда такого не переживал. Возможно, может быть, и были такие моменты, но я всегда прибегал к Писанию, всегда прибегал к Богу. Это все обходило, и я в этом находил свое счастье.
1: Твой любимый библейский стих?
0: Да, есть любимый, я который всегда себя подтверждаю. Это «Начало мудрости сра Господень». Познать святого разума. Он меня мотивирует расти в мудрости, расти в Боге, больше познавать, больше развиваться, понимая, что нет предела.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Я думаю, христианство – это ограничение, благодаря которой есть свобода. Христианство дает определенные ограничения для нашего счастья. Мы понимаем то, что мы имеем определенные запреты в какой-то степени, можем себе что-то не позволять, но то, что мы себе не позволяем, оно как раз-таки дает нам свободу, от которой мы счастливы. Если соблюдая их, ты просто проживешь классную, счастливую жизнь, и смотря назад, ты будешь понимать то, что ты прожил ее не зря.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус был в Вифании, в доме прокаженного Симона, к нему во время обеда подошла женщина с алебастровым сосудом, полным драгоценного благовонного масла, и возлила благовоние ему на голову. Ученики, увидев это, стали возмущаться. «К чему такая трата благовоний?» — говорили они. «Ведь это масло можно было продать за большие деньги и раздать бедным». Иисус, заметив их недовольство, сказал: «Что вы ее обижаете? Эта женщина сделала для меня доброе дело. Бедные всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами. Она, вылив на мое тело благовоние, этим приготовила его к погребению. Верно вам говорю, во всем мире, всюду, где возвестят эту радостную весть, вспомнят о ней и расскажут о том, что она сделала».
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио». Телеграм-чат «Свободного радио».

Воронкова Ольга. Душа в молитве. Душа, смиренно преклонив колени, молитву возносила в небеса, как фимиам курились моления перед лицом небесного Отца. Она молилась за больных, убогих, молилась за врагов и за друзей, просила: «Господи, не будь к ним строгим, помилуй их по милости своей». Душа молилась горячо и слезно, стекали слезы по ее щекам. Она просила накормить голодных, здоровье дать болящим старикам, детей, чтоб защитил Бог от насилия, помог бездомным обрести свой кров. А сердце плакало от своего бессилия, душа искала Божию любовь. И в тишине ночной душа стонала, она искала Божьего лица. Как достучаться до небес не знала, как докричаться до небесного Отца. А рядом стоял Бог, Отец Небесный, и, положив ей руку на плечо, с любовью слушал все ее моления, что в небо посылала горячо. Когда молитву в небо посылаем, смирившись перед Господом душой, здесь на земле Господь нас обнимает своей любовью вечной и святой.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Что такое грех? «Ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Книга пророка Исаии, 43 глава, 24 и 25 стихи. Грех — это моральное понятие. Речь идет не просто о несоблюдении чего-то, к примеру, предписаний врача. В Библии под грехом понимается любое пренебрежение стандартами Бога. Мы грешим как против Бога, так и против людей. Но почему это слово считается устаревшим, так что многие предпочли бы удалить его из своего лексикона? Даже те, кто не верит в Бога, признают, что у них есть определенные моральные обязательства по отношению к тем, кто их окружает. Оскорбив кого-то, мы согрешаем. Так почему же такое отношение к этому слову? Перестав признавать требования Бога, мы теряем уважительность по отношению к другим. Что касается законов страны, то многие живут по принципу «можно все, главное не попадаться». Но это путь вниз, к социальному упадку. Истинная этическая норма и общие стандарты установлены нашим Творцом, Богом, который есть благо, свет и любовь. Это тот авторитет, который оценивает добро и зло, но который также готов прощать грехи. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

незаметно потерялся я. Теперь не знаю, где ты, добрый Бог.

0: разумным человеком, который построил свой дом на скале. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на этот дом, но он не рухнет, потому что стоит он на камне. А того, кто слушает эти слова мои, но не исполняет их, можно сравнить с безрассудным человеком, который построил свой дом на песке. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на дом тот, и рухнет он, и останутся от него одни развалины.
1: Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Зинаида Миркина. Я смотрю на тебя, внутрь тебя, на огонь. О, прожги этот мир, сердце пламенем тронь. Дай почувствовать вновь твой пугающий дар, беспощадный огонь, миротворческий жар. Я смотрю на огонь, я сгораю в огне. Только так, сквозь меня, ты приходишь ко мне. Погружаясь в тебя, я сгораю дотла. Только так расступается смертная мгла. Только так раскрывается в вечный вход. Только так из ничто этот мир восстает.

0: самом начале книги пророка Исаии мы читаем, как Бог обличает идолопоклонство, жестокость общества и даже формализм и цинизм религиозной системы. Все это очень напоминает сегодняшний мир. Сильный попирает слабого, власть используется для подавления, а не для реальной заботы, а религия без любви и добрых дел зачастую становится пустой и бессмысленной. Богу не нужен пафос и высокопарные заявления без дел милосердия, не нужны жертвы без любви и послушания. Конечно, переделать весь мир мы не сможем, но зато можем попробовать примерить эти обличения к своей жизни.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 10 октября. В этот день, в 1976 году, греческий бегун Димитрион Иорданидис преодолел марафонскую дистанцию в забеге от местечка Марафон до Афин за 7 часов 33 минуты. В этом сообщении не было бы ничего удивительного, если бы не возраст спортсмена. Димитриону в тот момент было 98 лет. 2,5 тысячелетия назад по этому же пути соотечественник Димитриона мчался сообщить афининам о великой победе греков над персами и, по легенде, принеся весть, упал замертво. Этого, к счастью, не произошло с 98-летним спортсменом. Иорданидис успешно преодолел забег в 42 километра 195 метров. Хотя и не быстро по нынешним меркам. Современные марафонцы пробегают эту дистанцию примерно за 2 часа. 30 лет спустя возрастной рекорд Иорданидиса превзошел его собрат по увлечению британец Бастер Мартин. Он пробежал марафонскую дистанцию, когда ему был 101 год. Тем не менее, Димитрион Иорданидис был первым, кто пробежал марафон в таком преклонном возрасте. Как говорит Библия, праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь. Будьте плодовиты для Господа.
2: След в истории.